0: Всем привет, это вновь я, Расул Чабдаров, это вы слушаете подкаст «Неизвестный Кавказ», подкаст, в котором мы рассказываем про людей, про выходцев с Кавказа, которые внесли вклад в развитие культуры, искусства, музыки. В общем, я бы хотел рассказать вам о тех кавказцах, которых широкий слушатель, так скажем, мало знает, мало знаком с ними. Сегодня хотел поговорить о человеке. Человек известен, на самом деле, я о нем слышал и слышал от своих друзей очень много, но на самом деле все мои знания были поверхностные до этого дня. История очень интересная, полна борьбы за то, чтобы глаз народа всегда жил, всегда шел, так скажем, из тьмы веков и освещал эту тьму, которая в разные времена, в разные эпохи, так или иначе, застилает нам глаза. Сегодня мы поговорим про Идриса Базоркина. Представьте, что вам 8 лет, вы сидите в полузатопленном подвале здания где-то в центре Владикавказа, и охраняйте военное имущество от белогвардейцев. И они вот-вот передумают обращать внимание на ваш юный возраст и просто вас убьют. Но вовремя приходит спасение. К слову, это ваше первое яркое воспоминание. Дальше вы пытаетесь жить, пытаетесь расти, включаться в ежедневно меняющиеся контексты гражданской войны. Кстати, ваш отец не в восторге от происходящего, поэтому он все бросает и эмигрирует в Персию. Вы остаетесь с матерью, но она тоже вскоре уходит из жизни. В Персии также умирает ваш отец. И вот вам 13 лет. Вы живете в интернате, учитесь в медресе родного села, вынужденно бросив гимназию. Это ваша стартовая точка. Это стартовая точка вашей жизни. Вы понимаете, жизнь, по всей видимости, будет непростой, без вариантов. Насмотревшись на окружающий мир, вы понимаете, что если и придется использовать оружие, то вашим, конечно же, будет слово, вопреки всему мировому безумию. Именно так начиналась жизнь Идриса Базоркина, прославленного ингушского писателя, создателя великого романа «Из тьмы веков», который сегодня считается, в кавычках, так скажем, энциклопедией ингушской жизни. Не то чтобы Идрис прямо с детства мечтал стать писателем, было немного как бы не до этого, но он был человеком глубоко рефлексирующим по своей натуре, плюс еще и оказался на рубеже веков и в пучине государственных переворотов, Первой мировой войны, когда мир просто был в такой турбулентности, Старый мир рушился и создавался новый мир. Идрис Базоркин был героем своего времени, героем своего времени. Иными словами, я бы хотел сказать, что он видел многое и имел что сказать. Он начал писать стихи еще во время учебы в рукописный журнал «Красные ростки», оформлял стен газеты. Среди его преподавателей был профессор-лингвист, разглядевший в Идрисе талант к слову. Он предложил ему стать его учеником и наследником. И на этой развилке между языкознанием и литературой, между теорией и практикой, Идрис выбирает действовать. Идрис выбирает писать, то есть он выбирает быть самому писателем. То есть он не собирается заниматься языковедением, литературой, именно вот такой теорией. Он выбирает практику, он выбирает быть писателем. Он поступает в Северокавказский педагогический институт на литературное отделение. Активно пишет рассказы, пьесы, стихи, статьи. Однако совершенно ироническим образом первая его публикация становится не художественный текст, а именно лингвистическая работа. Учебник ингушского языка для первоклассников. Кстати, он сам рисовал для нее иллюстрации. Полная россыпь талантов. Дальше, в течение 2 лет, он совмещает учебу, творческую деятельность и подработку школьным учителем в селах Ингушетии. Каким образом он все успевал, честно говоря, мало понятно. Ну, видно, что человек горел своим делом, видно, что человек любил свое дело и писал. Однако довольно скоро, к последнему курсу института, он успешно зарекомендовал себя как подающего надежды писателя. Его с радостью принимают только что образованный Союз писателей СССР. Базоркина интересовали эпос, лирика, драма. Поэтому, когда в Грозном начинает работу первая чечено-ингушская театральная студия, он тут же вступает в ее ряды. В течение года с коллегами он проходит стажировку в Тбилисском государственном театре имени Шота Руставели. Вдохновившись и проникнувшись театральным миром, в 1937 году он пишет пьесу «На заре». В ней Идрис как раз описывает события борьбы с белогвардейцами в разгар гражданской войны. Надо сказать, это вообще первая в ингушской литературе пьеса. И этот дебют мог бы легко остаться незамеченным. Наверняка были и другие первые пьесы, но именно эту пьесу заметили. И уже на следующий год «На заре» в переводе на осетинский язык была поставлена в Северо-Осетинском театре. Всем бы так. первая пьеса и сразу в театре, и сразу в топ. Короче говоря, это был прорыв, давший колоссальное количество энергии, вдохновения на дальнейшие театральные и литературные свершения. Идрис Базоркин обосновывается в Грозном и становится заведующим литературной частью в Чечено-Ингушском государственном драматическом театре. Теперь уже в театре. Здесь он начинает работать над многоактной пьесой «Тамара», на довольно такую прогрессивную тему «Раскрепощение женщины-горянки». Кроме того, вся эта проблематика разворачивается еще на фоне острой классовой борьбы в ингушском обществе того времени. Звучит мощно, звучит свежо, звучит на то время очень прогрессивно. Так ее и восприняли, потому что пьеса «Тамара» шла в различных театрах Ингушетии и Чечни ближайшие 10 лет. Но начинается война, и темы, захватившие Идриса Базоркина, стали созвучны сменившейся окружающей обстановке. Фашизм, победа над врагом, патриотизм. Как говорится, контексты создают тексты. Однако мотивы идеалистического характера нарушились знаковой в истории ингушского народа встряской. В 1944 году советское правительство, так скажем, отменяет всю нацию. Это в целом коснулось и многих кавказских народов. 23 февраля 1944 года чеченцев и ингушей высылают в Среднюю Азию, в Казахстан, в Сибирь, буквально, так скажем, на смерть. Таким образом, писатель, как и все без исключения, попадает в Среднюю Азию. Идрис Базоркин оказывается в Киргизии. И там впервые он как бы замораживает всю свою литературную активность. Конечно, он испытывает шок от случившегося. Многие не могли поверить. Вроде мы всегда были за советское правительство, вроде мы всегда все это поддерживали. Почему такая несправедливость? И поэтому, конечно, он испытывает шок. Плюс ко всему, он еще не мог и печататься из-за запрета. Оставалось одно – просто придумывать свои будущие произведения, так скажем, в стол. Ну и запоминать их в надежде, что когда-нибудь ситуация изменится, и, может быть, как-то можно будет применить. Но отчаяние – не выход. И поэтому Идрис Базоркин устраивается администратором во Фрунзенский театр оперы и балета. Ну, чтобы, так скажем, не оставаться на обочине искусства, чтобы все равно быть причастным, да, к театру. Так у него примерно прошло 12 лет, и можно было трижды отчаяться, да, можно было расхотеть писать, разучиться писать. В конце концов, просто переучиться на что-то новое, другое. Но Идрис Базоркин не сдался и не передумал. И вот в 1956 году, после смерти Сталина, развенчания культа личности, Базоркин во главе представителей чеченской и ингушской интеллигенции отправляется в Москву на переговоры о реабилитации репрессированных народов. Переговоры проходят успешно, и к началу следующего года Идрис Базоркин снова живет в Грозном, ударно занимается литературой и почти сразу же по возвращении выпускает повесть «Призыв». Она, собственно, является рефлексией тех самых первых воспоминаний о белогвардейцах и маленьких детях, спасающих военное имущество. К тому же Базоркин вернулся с огромным багажом идей, поэтому, опубликовав повесть, он тут же берется за следующую работу. Ведь завтра, может, опять запретят писать.
1: Я буду танцевать.
2: Махмуд!
1: Играйте громче!

однотомник. И с этого момента он приступает к своему главному произведению – роману-эпопее «Из тьмы веков». Он уезжает на казенную дачу в Джейрахском ущелье, селится высоко в горах в одиночестве и принимается за работу. Тяготея к документалистике и фиксации реальности, Базоркин превосходит себя. «Из тьмы веков» – это рефлексия материалов и вербатимов, собранных у более чем тысячи ингушей за все эти годы. О природе, об особенностях жизни и быта, о различных ритуалах. Романом он занимается около 5 лет, и в 1968 году книга выходит в печать, а Базоркин переезжает в Орджоникидзе, ныне Владикавказ. И несмотря на то, что описание «Энциклопедия ингушской жизни» довольно мощно приклеилось к роману, сам Базоркин неоднократно подчеркивал свое несогласие с этим мнением, выразив его в предисловии. Цитирую вам предисловие. Книга эта не энциклопедия. В ней пойдет речь о становлении личности, о борьбе характеров в условиях значительных исторических событий. Но одно другому как будто не противоречит. В общем, книга удалась и возымела реальный успех. И сейчас, полвека спустя, эту книгу продолжают читать в Ингушетии и не только. Базоркин стал достаточно знаменитым, а этим, как известно, можно по-разному пользоваться. Свою славу он использует для общественно значимой деятельности. Тема нации, национального самосознания его очень беспокоила. И после возвращения депортированных народов Республика Ингушетия возобновила свое существование в усеченном виде. Часть территории была отдана Северной Осетии. Поэтому в конце 1972 года Базоркин инициирует коллективное письмо в ЦИК о необходимости возвращения пригородного района Северной Осетии под юрисдикцию Чечено-Ингушской ССР. Это спровоцировало народный митинг в январе 1973 года в Грозном. А Базоркина тогда приписали к организаторам беспорядков. Его обвинили в национализме, исключили из КПСС, а его книги были изъяты из библиотек, имя вычеркнуто из учебников и хрестоматий. Базоркин уже пережил одну глобальную отмену, поэтому не слишком подключился и к этому. Сначала. Но, чтобы все было по-настоящему достоверно, спецслужбы оказывали давление на представителей интеллигенции, заставляя их писать так называемые «письма осуждения». Они не были анонимными, и если в существовании большинства писем поверить было можно, люди вынуждены были подстраиваться под существующую власть, чтобы выжить самим, это понятно, то в одно Идрис он никак не мог поверить. В общем, это было письмо его лучшего друга, с которым они на тот момент дружили уже 50 лет, еще со времен интерната. В это просто Идрис не мог поверить, что его близкий друг мог написать такое письмо осуждения. И Идрис в тот момент понял, что это не предательство, а следствие некого давления, следствие неких пыток. Он поехал к другу, но тот не смог к нему выйти и передал через свою семью, что потерял лицо. И Идрис попросил сказать, чтобы ему передали, что они по-прежнему друзья, и он предложил оставить завещание, в котором он честно напишет, как было и как его пытали. Но нам неизвестно, было ли такое завещание или не было. Больше они не виделись. В общем, Идрис Базоркин вернулся к уже знакомому ему методу сочинения про запас. И «Из тьмы веков» подразумевался только первой частью трилогии, поэтому он занимается разработкой продолжения второй части «Обитатели башен» и третьей «Тайна замка Ольгетты». Первая часть кончается на событиях 1918 года, поэтому она не цензурировалась. Там ничего не могло задеть советскую власть. А вот вторая и третья часть – это уже было о периодах до 1941 года и 1958 года. Соответственно, уже тщательно просматривали цензурным комитетом рукописи и возвращались с пометкой «переписать». История, как он публиковал первые две главы второй части, звучит безумно. В советское время, чтобы опубликовать произведение, где описан великий вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин, нужно было получить особое разрешение партийного руководства. У Базоркина такой фрагмент был, и ему пришлось пройти все круги ада, чтобы доказать, что образ вождя не нарушается, что степень художественного вымысла в разговоре Ленина и чрезвычайного комиссара Юга России Магомеда Яндарова уместна и логике истории не противоречит. Ему товарищи советуют просто убери эту сцену, обойди все острые углы. Но Идрис выбирает третий вариант. Он переписывает сцену так, что теперь Магомед Яндаров не встречается с Лениным, а пересказывает эту встречу своему брату. И вот так публикацию разрешили. Но это отняло так много сил, что Базоркин, будучи уже немолодым человеком, решил немного повременить с дальнейшей публикацией. Несложно представить, если столько проблем возникло с Лениным, то сколько их возникнет, когда цензурный комитет пойдет читать про коллективизацию, военные годы, годы депортации и жизнь народа в изгнании. Поэтому рукописи были отложены до лучших времен.
Я всем советую прочитать «Из тьмы веков» для общего своего развития, для общего в целом понимания

этнопсихологии, да, Кавказа, в частности, ингушского народа. И Идрис Базоркин, несомненно, очень любил свой народ, очень любил свою родину, очень любил свой край. Получается, что рукописи, конечно, горят, но не все. Стереть имя Базоркина из литературы все равно никому не удалось. Он боролся за народ, он любил свой народ, а народ любил его, и народ сохранил память о нем вопреки всему. На данный момент его книги есть в библиотеках, его книги можно найти, почитать, обязательно почитайте из темновиков. Его памятники украшают города, где есть улицы, носящие его имя, и по которым ходят люди, читающие его книги.

Всем привет, всем привет всем, кто нас сейчас слушает. С вами я, Расул Чабдаров. Подкаст «Неизвестный Кавказ». Говорим о людях, которые родом с Кавказа и которые внесли вклад в культуру, в искусство, в культуру не только России. Кто-то в мир внес, кто-то в культуру России. Все эти люди — это выходцы с Кавказа. Сегодня я хотел поговорить про человека. Я бы назвал его отцом дагестанской музыки. Сегодня я бы хотел поговорить с вами про Готфрида Гасанова. Что это был за человек, его жизненный путь, и что он сделал такого, что я его назвал отцом дагестанской музыки. Готфрид Гасанов. Человек, который открыл первое музыкальное училище в Дагестане. Организовал первую фольклорную экспедицию по Дагестану и написал первую дагестанскую национальную оперу. Он стал первым дагестанцем, кто дважды удостоился сталинской премии. Казалось бы, да, триумфальное восхождение в историю. Да и вообще, легко быть первым, все лавры тебе. Но, конечно, было бы наивно думать, что Готфрид Гасанов просто ворвался в мир музыки и заложил в чистом поле камень дагестанской академической музыки. Но как было на самом деле, да, сегодня про это поговорим. И главное, какова истинная ценность его наследия, если убрать статус во всем первого? Дагестан всегда славился своими музыкальными традициями. Мне кажется, из всех республик, из всех краев, да, Северного Кавказа, Дагестан самый яркий, красочный край по инструментам, по мотивам. Мне самому тоже интересно вместе с вами узнать про человека, кто создал некую такую академичность народного фольклора, народного творчества музыкального. Готфрид Гасанов родился в 1900 году в Дербенте в семье госслужащего. Он был внуком поэта Гасана Эфенди Алкадарского и праправнуком шейха Мухаммада Яракского. Немецкое имя, данное ему матерью полунемкой и полуффранцуженкой, станет проблемой во время Великой Отечественной войны. Отец же не был до конца согласен с таким выбором и сам всегда называл сына по-арабски Джабраил. Однако в историю он войдет все-таки под именем Готфрид. Готфрид, конечно же, проявлял интерес к музыке с раннего детства, потому что он жил в семье, где музыку очень любили, часто слушали. Но, несмотря на это, несмотря на то, что музыка с самого детства присутствовала в его жизни, играть на пианино он начал не слишком рано. Он начал играть на пианино в 8 лет. И его первые музыкальные сочинения появились уже в 12. Кроме того, он уже публично исполнял такие технически сложные, виртуозные сочинения Мендельсона, Шопена, Генделя, Баха, Листа, Рахманинова, Скрябина и многих других. И надо сказать, что Дагестан того времени при изобилии форм народной музыкальной культуры не имел развитых учреждений искусства. Там не было училищ, не было консерваторий, оперных театров, филармоний, ничего этого не было. Была просто народная любовь к музыке и народная красочная палитра звучаний именно дагестанского такого, скажем так, звука. Соответственно, не было и так называемых дагестанских композиторов, создающих оперы, балеты, симфонии. На тот момент родной край немного прославила Дженнет Далгат, недавно вернувшаяся после обучения в Лейпцигской консерватории. Но ее назвали композитором, который привез в Дагестан свою, в кавычках, «маленькую Германию». И как бы на национальную культуру это не слишком повлияло, не слишком ее обогатило. Да, у Дагестана просто появилась блестящая, образованная европейская пианистка, сочинительница, дававшая частные уроки. Что, в принципе, тоже немало, да, для тех времен, но это не революционно. Но Готфриду было мало частных уроков, это был вполне ощутимый потолок. Он решает получить полное системное образование и едет в Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова. Окончив ее в 1926 году, он сразу же возвращается на родину и открывает в бывшем дворце губернатора Тимирхан-Шуре, это ныне Буйнакск, первое музыкальное училище, положив начало настоящему музыкальному образованию в республике. А лейпцигскую звезду Дженнет Далгат он приглашает преподавателем. Через год училище переезжает в столицу республики, в Махачкалу. Еще в годы консерваторской учебы Гасанов принимал участие в первой масштабной экспедиции по селам и аулам Дагестана для собирательства песенного фольклорного материала. Несколько лет он посвящает поездкам с фонографом в самые отдаленные глухие участки своей родины. Там он записывает мелодии, в том числе в нотную тетрадь, а также собирает огромную коллекцию дагестанских народных инструментов. В
видимо, уже у Готфрида начинается вот это желание систематизировать, о чем я говорил в начале, систематизировать народную музыку. Для этого он собирает у стариков, а вот это как вот вы пели, а вот эта песня какая была, а здесь какой был мелизм, а здесь какой был рисунок песни. Он собирает это для того, чтобы систематизировать и именно дагестанскую музыку, народную музыку, дать ее миру в такой академической форме. Вот что он об этом писал. В песнях, которые мне приходилось слышать, меня поражал суровый дарийский минор. Сложнейший, интереснейший ритм и какая-то особая поэзия, так прекрасно связывающаяся с горными пейзажами, каменными глыбами и бурно стремящимися потоками. Он был поражен, насколько музыка и природа как будто бы составляют единое целое, как будто являются неотъемлемой частью друг друга. Для Гасанова было очень важно познать музыкальную культуру именно своей местности и дать ей возможность звучать на весь мир. По итогам экспедиции он издает несколько научных работ и становится членом-корреспондентом Государственного института музыкальной науки в Москве. Выходит его сборник 100 дагестанских песен, где впервые собраны и гармонизированы аварские, лезгинские, кумыкские, лакские и даргинские песни на национальных языках. Фактически он создает целую главу в истории художественной этнографии Дагестана. Но оборотная сторона многонациональной культуры составила следующей дилемме. На каком языке должны звучать оратории и оперы в республике, в которой население говорит на десятках языках? На десятках. Вы сами знаете, Дагестан, там только официальных 32 языка. И вот вопрос стоит, на каком языке будет все это звучать. То же касалось и инструментальной музыки. Как написать симфонию, понятную и лезгинам, и аварцам, и всем остальным? Культуры каждого народа формировались не одно столетие, находясь на самом деле в определенной степени изоляции и вне явных межкультурных связей друг с другом. То есть люди могли жить в пару, в трех километрах друг от друга, но никаких связей практически не имеет. Соответственно, национальный вопрос стал и в этом плане. Но так или иначе, к 1920 году Готфрид Гасанов широко и разносторонне уже знал музыкальный фольклор своей родины, как никто прежде и как никто из его современников. И глобальное вот это исследование завело Гасанова гораздо дальше архивных и музыковедческих работ. Изучая, как устроены песни народов Дагестана, Готфрид в итоге изобретает свой особый музыкальный язык. Он стал синтезом услышанного и запечатленного, воплотившись в опере «Хочбар», основанной на древней народной легенде. Но процесс написания оперы был очень непрост, и вот почему. Гасанов понимал, что стоит перед задачей правильности выбранного материала для либретто. И первая дагестанская опера не может быть проходной, не может быть камерной. Это должна быть история, объединяющая все малые народы республики общим, волнующим душу сюжетом. Поэтому он и обращается к национальному героическому эпосу, и его внимание привлекает песня о народном герое Хачбаре, своего рода такой дагестанский Робин Гуд, защитник бедных. В центре сюжета стоял образ бунтаря, и свободолюбца, характер подлинно доблестный, глубоко такой народный, ярко-национальный, но в то же время лишенный таких локальных этнических примет. То есть он пытался сделать такой образ, который каждому, вне зависимости от нации, каждому дагестанцу был понятен. Хачбар, все-таки знаем. И на вот этой основе решил написать оперу. Определившись с литературной основой, надо было дальше разобраться уже с таким более витальным вопросом, собственно, музыкой. Приступив к работе, Гасанов осознал всю сложность своего положения. Тот факт, что он не может опереться на предыдущий опыт своих дагестанских коллег, конечно, сильно осложнял его задачу. Композиторы республики в тот момент были по большей части ограничены жанром массовых, хоровых и сольных песен, аранжировок фольклорных мелодий. То есть более сложные произведения, вроде сюит, фантазии, появлялись крайне редко и оказывались скорее типа экспериментами, чем владением новыми жанрами и формами. И сам Гасанов к этому моменту тоже не имел опыта, композиторского опыта он не имел. За плечами у него было всего несколько малозначительных юношеских миниатюр и попытки фортепианных обработок фольклора по следам экспедиции. Главной проблемой стало преодоление дилетантизма,
потому что трудно быть первым. Ты не можешь основываться на опыте предыдущих поколений, потому что предыдущих поколений просто нет. Ты есть точка старта. И в этом была самая главная проблема Готфрида. Его самая главная такая задача, которую нужно было решить. Но Готфрид смог совершить этот реактивный скачок. Партитура оперы готова, и она беспрецедентно хороша. Во-первых, в увертюре ему удалось создать первый в своем роде образец так называемой всеобщей дагестанской музыки, в которой улавливались и черты лакской, и аварской, и даргинской традиции. Во-вторых, в большой сцене праздника Гасанов вообще сделал что-то вроде концерта, ансамбля песни и танца Дагестана. По сюжету там поют и танцуют гости, собранные от севера до юга, от нагайцев до табасаранцев и горских евреев. Он органично вплел в общее действие оперы возможность каждому народу Дагестана прозвучать своей песней. По сути, Гасанов справляется, да, с поставленной перед собой задачей создать не просто национальную оперу, а произведение, которое мог бы понять и принять как свое народ, не имевший в прошлом вот такого и музыкально-сценического искусства, там, театрального искусства. Он как бы выступает гениальным компилятором, соединяя народные мотивы со своими музыкальными идеями. Фактически у Хачбара были все шансы, чтобы стать визитной карточкой Дагестана. Буквально художественной сенсацией. Но это почему-то не происходит. Такой маленький спойлер. Это произойдет, но, страшно сказать, только через 60 лет. А пока что он, конечно, надеется на лучшее. На тот момент ответ на вопрос «почему сейчас нет?» был, в принципе, прост. Опера-то есть, а играть ее некому и негде. Ведь в Дагестане все еще нет оперного театра. Вполне в духе Гасанова было бы открыть оперный театр самому и заполучить в свою биографию еще одну строчку с эпитетом «первый», если бы не одно «но». 1937 год. На самом деле, сама опера, да, вот «Хачбар», была создана по госзаказу. Дагестанский обком партии в лице первого секретаря обкома Нажмуддина Самурского проявлял значительный интерес к развитию национальной культуры. Разговоры, проекты по созданию оперного театра в Дагестане тоже шли. Однако в 1937 году Самурского репрессируют, и все договоренности аннулируются. А сам Гасанов теперь оказывается замечен в связи с врагом народа. И он уже боится, что сейчас на него тоже могут обрушиться репрессии. Поэтому Гасанов решает скрыться в Ленинграде. Его там практически никто не знает, там, кроме бывших консерваторских преподавателей и сокурсников. И он, так скажем, успешно залегает на дно, но ненадолго, потому что начинается Великая Отечественная война. И спасло Гасанова от мгновенного попадания на фронт его немецкое имя. То есть буквально, так скажем, сработала материнская защита. Все-таки он был на четверть немцем. В общем, технически его отъезд на фронт просто отложили до лучших времен. Но никакое позже уже не настало. И в Ленинграде началась вот эта страшная блокада. За время, проведенное в блокадном Ленинграде, Гасанов ничего не создал, ни одного музыкального произведения. К концу 1942 года его физическое состояние ужасающее. Его чудом вывозят дорогой жизни в госпиталь, где он находится еще несколько месяцев, и даже врачам на тот момент не вполне ясно, сможет ли он оправиться. Гасанов, вопреки всем опасениям, выздоравливает и возвращается в Дагестан. И тут же воскресает его творческая деятельность, и начинается самый плодотворный его период. Дагестан питает жизненными, творческими силами Гасанова. Тут же появляются оратория «Джигиты Дагестана», «Дагестанская фантазия для оркестра», балет «Карачач» и музыкальная комедия «Юрек Сюйсе», что в переводе с кумыкского значит «если сердце захочет», или можно там интерпретировать, как «если сердце будет любить», которую ожидала долгая сценическая жизнь. Жанр музыкальной комедии не случайно привлек внимание многих композиторов страны уже в первые годы войны, потому что в обществе существовал явный запрос на юмор, на бодрость духа. Выросла такая, знаете, потребность в скрепляющей дух сатире на врага. И после войны Гасанов создает свой опус «Магнум» — первый концерт для фортепиано с оркестром. Журнал «Советская музыка» тогда вот так отозвался об этом событии. Искусство Дагестана обогатилось произведением ярко-талантливым, мастерски написанным. Дагестанский композитор Гасанов, прошедший большой путь педагога и фольклориста, показал в своем концерте умение развивать традиции классической фортепианной музыки. Сам превосходный исполнитель, он написал концерт, представляющий бесспорный интерес для наших пианистов.
Итак, не став жертвой сталинских репрессий, он дважды становится лауреатом сталинской премии. Если в начале творческой карьеры Готфрида Гасанова интересовало объединение культур и создание всеобщего дагестанского музыкального языка, теперь есть новое обостренное желание сохранять и подчеркивать особенности каждой национальной культуры, каждой нации в отдельности. Он создает кумыкские напевы, вариации на даргинскую тему, рапсодия на лезгинские народные темы, цикл фортепианных миниатюр, лирические пьесы, в названиях которых также специально указывалась аварская, лакская, аштынский танец, агачкала. То есть, что здесь происходит? Вначале была задача сделать некий общий дагестанский музыкальный язык, на нем сформировать базу, на нем сформировать основу для театра, основу для оперы, основу для музыкального такого академического искусства, и после этого уже пытается каждый именно народ представить отдельно. Первый концерт для фортепиано с оркестром стал для него новой точкой отсчета. Это не был концерт на дагестанские народные темы, базирующимся на цитировании. Даже в тех случаях, когда композитор, очевидно, отсылает к конкретным образцам фольклора, теперь он свободно изменяет, а иногда и сильно преобразует народные мелодии. В конце 1951 года пришла радостная весть. В Болгарии прошла премьера первого концерта для фортепиано. Исполнитель концерта, пианист Отто Либих, писал Гасанову о теплом приеме болгарскими слушателями. Особый шик этой зарубежной премьере придавало то, что концерт Гасанова прозвучал на открытии концертного сезона Софийской филармонии. А еще он транслировался по болгарскому радио, был записан на магнитофонную пленку и в течение сезона исполнялся в Болгарии около 20 раз. Таким образом, музыка Гасанова, дагестанская музыка, получила известность и признание за пределами СССР. Следующий небольшой отрезок жизни Гасанова был не слишком продуктивен. Скорее напоминал некое кризисное переосмысление пути. Мастер приходит к такому выводу, что к народному искусству нужно относиться свободнее. Наши критики зачастую упрекают нас в отсутствии цитат из народной музыки, которые мы стараемся теперь делать, только в тех случаях, когда этому есть художественное оправдание. Я об этом уже говорил, что, видимо, хотел запустить те мелодии, те чувства, которые люди выражали в фольклорной мелодии, вот это чувство, вот это настроение, он пытался его запустить, видимо, в мировую культуру, чтобы оно там преобразовывалось, смешивалось с разными ритмами, с разными музыкальными рисунками. Но, как известно, мы, кавказцы, такие не любим, когда что-то экспериментальное происходит, поэтому здесь его упрекали за то, что он не делал цитаты из народной музыки, а использовал их как-то вольно, как ему хочется. Ну, что мне кажется странно, потому что на тот момент просто, видимо, люди не понимали этого. Но мы сейчас с вами в 23-м году, в 21 веке, и мы это понимаем. Поэтому, опять-таки, если есть здесь, нас слушают ребята, музыканты, фольклористы, пожалуйста, используйте, берите разные мотивы, разные музыкальные рисунки и просто экспериментируйте с ними. Давайте миру свое народное, свое национальное звучание. Давайте это миру, не стесняйтесь. В 60 лет Гасанов уходит на пенсию. Он едет в Подмосковье, в Дом творчества в Рузе. Готфрид покидает Дагестан как первый директор первого музыкального училища, создатель первых пособий по музыкальному образованию и первых сборников народных мелодий Дагестана, как первый худрук государственного ансамбля песни и танца Дагестана, как первый дирижер оркестра Кумыкского музыкального драматического театра и, конечно же, как основатель и первый председатель правления Союза композиторов Дагестана. Но пенсия означала только формальный уход с официальных должностей. По факту теперь Гасанов еще больше времени хочет посвящать музыке. Вот что он писал. «Пишу, чтобы жить содержательно». Очень сильная на самом деле мысль. Понимаете, да, что для него творчество – это было то, через что он мог структурировать и наполнять свою жизнь смыслом и содержанием, о чем он говорит. Потому что по факту-то, если так размышлять, ну, каждый из нас сам придает, да, смысл жизни. Уважение, уважение, невероятное уважение. Кроме музыки, кстати, он структурирует свою книгу «Воспоминания о жизни», что после его смерти становится важным музыковедческим документом. Мне кажется, что пытался оставить наследие для ребят, чтобы они уже на базе его знаний, на базе его накопленного опыта продолжали творить, продолжали экспериментировать и делать что-то новое. То есть человек абсолютно полностью, очень системно свою жизнь
выстроил и даже после смерти уже понимал, какие шаги можно другим людям предпринять, основываясь на его шагах. Готфрид Гасанов умер через 5 лет после выхода на пенсию. Похоронен он был в Дагестане. Его могила находится у подножия горы Таркитау. На памятнике выбиты ноты, фрагмент из прославившего его первого фортепианного концерта. Выдающиеся заслуги Гасанова не были забыты в родном краю. Его именем зовется то самое музыкальное училище в столице республики в Сулейманстальском районе. На родине предков композитора есть музыкальная школа имени Готфрида Гасанова. В Махачкале ежегодно проходит конкурс пианистов и композиторов имени Гасанова. И вот больше, чем через 30 лет после смерти Гасанова, в 1998 году опера «Хачбар» наконец достигает сцены. С ее постановки стартует первый в истории сезон Дагестанского театра оперы и балета. С тех пор опера «Хачбар» открывает каждый новый сезон.

Ребята, всем привет. Это подкаст «Неизвестный Кавказ» и в ваших ушах сегодня Расул Чабдаров. Сегодня история будет немного такая, знаете, грустная, про человека нелегкой судьбы. Можно даже снять какое-то драматическое кино на основе его жизни. Я бы хотел поговорить про известного портретиста, живописца Петра Захарова. Казалось бы, Петр Захаров, подкаст «Неизвестный Кавказ», да? Все очень просто. Петр Захаров — это первый чеченский живописец. Буквально тегово расскажу вам общую историю его жизни. Мальчик-сирота из разрушенного чеченского аула становится академиком живописи. Его работы приобретает сам Третьяков. Но по-настоящему прославиться он не успевает и уже в 29 лет умирает от чахотки. А эпиграфом к этой истории станет цитата из поэмы Лермонтова «Мцыри», которая, кстати, была написана им под впечатлением именно от знакомства с Петром Захаровым. «Сначала бегал он от всех, бродил безмолвен одинок, смотрел, вздыхая на восток, томим неясною тоской по стороне своей родной, но после к плену он привык, стал понимать чужой язык». Жизнь Петра Захарова окутана очень таким таинственным флером. Никто не знает, как его звали от рождения, когда он родился, кем были его родители, как выглядел его родной дом. Мы можем просто примерно, знаете, предполагать, прикинуть примерный год его рождения, там, 1816. Однако, несмотря на разорванную связь со своим трагическим прошлым, Петру Захарову удалось прославить родной народ и войти в историю как чеченский портретист. Немного исторического контекста, да, чтобы было понимание, что происходит. Примерно через год после рождения Петра Захарова, в 1817 году, начинается самая долгая в истории России война – Кавказская война. Это война между кавказскими горцами и Российской империей. По мнению некоторых историков, война длилась 101 год. Да, там разные были фазы, активные, такие неактивные, но в целом война сама это длилась 101 год. Вы должны понимать, что Кавказ – это такой проход, да, скажем, между Европой и Азией. Это жемчужина. Между Каспийским морем, Черным морем находится Кавказ, торговые пути. С одной стороны Турция, с другой стороны Персия. В общем, идет борьба за Кавказ. И вот в таком периоде, в таком моменте родился Петр Захаров. Один из главнокомандующих в этой войне был генерал Ермолов. Такая неоднозначная личность, да, так скажем, для многих кавказских народов это такой персонаж отрицательный, для империи, естественно, это положительный персонаж, да, но я здесь не берусь сейчас давать какие-то оценки его личности, я здесь просто в качестве человека, который рассказывает историю про Петра Захарова, чтобы поняли культурно-исторический контекст происходящих событий. И вот этот человек, Алексей Ермолов, выражаясь такими театральными терминами, он станет сквозным событием для Петра Захарова. Определив его судьбу в младенчестве, он мистически будет связан с ним до конца. Петру Захарову повезло оказаться среди выживших в нескончаемых военных конфликтах. Трехлетнего мальчика нашли в руинах. Его подобрал некий казак Захар Недоносов. По его имени, кстати, Петр Захаров и получил свою фамилию. Типа, ну, Захар подобрал, значит, Захаров. А вот имя Петр как раз-таки ему дал Алексей Ермолов. И уже будучи живописцем, Петр добавит к своей фамилии слово «чеченец». Это так, ну, это я сейчас положительно говорю, так по-чеченски, что чеченцы всегда, всегда подчеркивают, что они чеченцы. И даже вот этот маленький мальчик, казалось бы, что он помнит, что он видел, его маленького забрали, в Петербург куда-то отправили. Нет, он говорит, я чеченец по-любому. Он и картины свои, кстати, подписывал всегда, вот, знаете, отмечая свое происхождение. У него было несколько подписей. Захаров чеченец, Захаров из чеченцев или Захаров дадаюрцкий. Недолго прожив у казака, он практически сразу берется на воспитание Петром Ермоловым. Это двоюродный брат Алексея Ермолова. Некоторое время они живут в Тифлисе, ныне Тбилиси, после чего переезжают в Москву. Важное уточнение. Петр Ермолов никогда не усыновлял Петра Захарова. Он оставался лишь его воспитанником. Это означало, что Петр не был внесен в книги дворянства, его имени не было в завещании на наследство. То есть у него не было практически никаких привилегий. Однако Петр Ермолов быстро заметил у мальчика талант к живописи, его способностью к копированию реальности. Они были совершенно выдающимися. И на фоне детских рисунков детей Петра Ермолова рисунки Петра Захарова исключительно выделялись. Когда Захаров немного подрос,
Петр Ермолов хлопочет, чтобы безродного чеченского мальчика взяли в Академию художеств. Используя все связи, он устраивает его к московскому художнику Льву Волкову, где Петр быстро делает успехи. И уже в 1833 году, благодаря обществу поощрения художников, его зачисляют в Императорскую Академию художеств в Петербурге. Талантливый парень, просто талантливый парень, который занимается любимым делом. Петр заселяется в съемную квартиру общества художников, скромно обставляя ее на деньги Петра Ермолова и строго отчитывается перед ним за это. «Куплена с ваших денег кровать, подушка, одеяло и тюфяк. За все заплачено 15 рублей 80 копеек. За прежние 5 дней пищи заплатил 5 рублей, за ножик, вилку, ложку – рубль, за бумагу для рисования в классах – 2 рубля, за карандашей – полфунта, итальянских 2 рубля 50 копеек». То есть делает отчет строго, чтобы не было каких-то недопониманий. Вот я здесь ничего лишнего не потратил, держите отчет. Мы тоже посредством этого можем понять характер, да? Характер Петра Захарова. Очень честный, очень правильный, может, упертый даже, знаете, такой. Мне типа лишнего ничего не надо, вот я все сам. Кроме того, Петру Ермолову посылаются рисунки в доказательство успехов. Рисунки с гипсовой головы Ахилла, Венеры Медицейской и Аполлона. Различные портреты. Кроме таланта к портретам, Петр обладал еще невероятной способностью копийной живописи. Что это значит? Копийная живопись – это когда, там условно, картина Мона Лизы, взял ее, скопировал полностью, что человек, который не сведущ, там, не отличит. И свои первые деньги он зарабатывает копией эрмитажной картины Ван Дейка «Молодой принц». Вы должны понимать, что Ван Дейк – это невероятно сложный для копирования художник, потому что там очень много деталей, невероятно сложный уровень для обычного парня, который вот, ну, только-только учится в Академии художеств, и он получает признание своих коллег, в него начинает по-настоящему верить, в его талант. И когда он выпускается из Академии художеств, Петр получает аттестат, звание свободного художника и право почетного потомственного гражданина. Это еще далеко от дворянских привилегий, но все-таки он уже не совсем простолюдин. Маленький мальчик из разрушенного чеченского горного аула. Просто подобрали. Проходит каких-то 20 лет, и он уже почетный гражданин. Что дает право почетного потомственного гражданина? Освобождение от рекрутской повинности, то есть тебя в армию, да, не призывают, от подушного оклада, то есть налоги не платишь, и от телесных наказаний в случае ареста. С этого момента начинается его так называемая взрослая и самостоятельная жизнь. Чтобы выживать, он должен был обеспечивать себя достаточным количеством частных заказов, но, как известно, это очень трудно. Поэтому Петр практически постоянно жил в нужде, переезжал с квартиры на квартиру и много болел. Однако он справлялся. Ему все-таки довольно быстро удается прославиться как портретисту. Он написал выдающиеся портреты Тимофея Грановского, Александры Алябьевой, герцога Максимилиана Лехтенбергского. Примерно в то же время создается и портрет Лермонтова, ошибочно приписываемый художнику Будкину. Сохранились воспоминания писателя и историка Андрея Муравьева о Захарове тех времен. Вот что писал Андрей Муравьев. В 1838 году мне пришло на мысль написать портрет для моего родителя, жившего в Москве, уже в болезненном положении, так как он давно желал его иметь. Мне порекомендовали одного весьма искусного художника Захарова, кроме своего таланта, замечательного тем, что он ребенком был захвачен в плен в одном разоренном ауле Кавказа и сделался художником по своему особенному расположению к живописи. Это уже и само по себе оригинально. И можно смело говорить, что Петр Захаров правомерно и закономерно шел к успеху. То есть люди о нем говорят. Даже сам Карл Брюллов в то время говорил о нем. Портретист Петр Захаров первый после меня. К 1840 году Петр получает место рисовальщика в военном министерстве. За несколько лет работы он выполняет около 60 рисунков обмундирования и вооружения российской армии. Этот факт, ну, он поражает воображение, казалось бы, да? Несмотря на детство, охваченное войной, он пытается понять изнутри, что такое российская императорская армия, препарируя ее на своих рисунках и погружаясь в контекст. Вот такой момент, да, знаете, очень сложный. Не знаю, что у него было в голове тогда, интересно было узнать его мысли по этому поводу.
Но для нас это останется загадкой, мы никогда это не узнаем. И он оставляет эту службу по состоянию здоровья, поскольку петербуржский климат практически его убивает. Петр переезжает в Москву. И в Москве у него начинается самый плодотворный период его творчества, который, к сожалению, оказывается очень коротким. В 1843 году его творчество достигает апофеоза. Захаров пишет портрет самого генерала Алексея Ермолова. Ладно, когда там рисовал он просто там оружие, можно было, да, как-то абстрагироваться, но тут по факту Алексей Ермолов, генерал, гроза Кавказа. Его так называли, гроза Кавказа. Поймите правильно, без оценочных суждений. Но человек, которого отправили усмирять Кавказ, по его приказу многие аулы были разрушены, в частности, аул Петра Захарова, чеченца. И вот он перед ним, и он рисует его портрет. Что он чувствовал? Что он вкладывал в этот портрет? Но опять-таки нам неизвестно. Неизвестно, что он чувствовал, о чем он думал. Но именно этот портрет приносит Петру Захарову звание академика живописи. Ирония судьбы. Просто ирония судьбы. Алексей Ермолов отметится в его судьбе еще раз, когда будет шафером на свадьбе Петра с Александрой Постниковой в 1846 году. И снова я вспоминаю Мцыри. «Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Зачем, угрюмый одинок, грозой оторванный листок, я вырос в сумрачных стенах, душой дитя, судьбой монах. Я никому не мог сказать священных слов «отец и мать». В этом же в 1846 году Петр Захаров умирает от чахотки, практически в самом начале своего творческого становления. Его картины покупают коллекционеры, в том числе сам Павел Третьяков. Самым первым из приобретенных Третьяковым картин Петра Захарова является портрет доктора Федора Ивановича Иноземцева. Помимо Третьякова, другие коллекционеры тоже интересовались картинами Петра Захарова. И среди них был такой коллекционер, значит, Иван Цветков. И он приобрел холст, который изначально назывался «Чеченец». Позднее был уточнен как «Чеченец в бурке». По легенде, он был приобретен у старьевщика всего за 50 рублей. В популярных публикациях о художнике до сих пор можно найти определение этой работы как автопортрета. То есть многие думают, что это автопортрет. Тем не менее, не учитывается тот факт, что на картине изображен мужчина зрелых лет с пышными усами. А в 1843 году Петру Захарову было всего 27 лет. Сейчас эта картина находится в собрании Национального музея Чеченской Республики. Кого изобразил на этом полотне Петр Захаров, если не себя? Мы не можем, опять-таки, это точно знать. Есть разные мнения, разные версии. Например, чеченский писатель Кантай Ибрагимов предположил, что поскольку Петр рано лишился родителей, это мог быть такой, скажем, вымышленный образ отца. Но мы, опять-таки, не можем это утверждать. К сожалению, Петр Захаров не оставил после себя никаких дневниковых записей, а все письма, которые в целом удалось обнаружить искусствоведам, чисто сухие факты, сухая информация, лишенная каких-то деталей, душевных терзаний. Ну, оно понятно, потому что он как настоящий горец, настоящий чеченец, все свои чувства скрывал в себе. То есть это было неприлично, даже на бумагу, самому себе где-то там выражать. Он выражал свои чувства в картинах, как мне кажется. И, к сожалению, этого не осталось, и мы не можем понять, был ли счастлив человек. Не знаю, вопрос такой риторический вам задам я. Мог ли быть счастливым человек, у которого первое воспоминание из детства — это разрушенный аул, смерть родных, близких, то есть родителей, матери. А потом просто вся его жизнь — это полная борьба за выживание. Знаем точно, что он не смог перенести потерю любимой, которая умерла через 2 месяца после свадьбы. Петр пережил ее всего на несколько месяцев. Конечно, все это звучит очень мрачно и двумерно. И кажется, что Петр, будучи человеком в упадке душевных сил, в упадке физических сил, просто не смог бы создать столько выдающихся полотен, которые сейчас украшают главный музей страны. Он писал картины и этим обеспечивал себе жизненные силы. И иначе я просто не могу объяснить тот факт, что человек, у которого были минимальные шансы на выживание, оставил после себя такой яркий след и фактически обеспечил себе бессмертие в мире искусства. Правда, борьба за творческое выживание продолжилась и
после смерти Петра. В конце Великой Отечественной войны решением Сталина в Чечено-Ингушетии происходит депортация чеченцев и ингушей с родных земель. Получается, на 13 лет людей выслали с 44 по 57 год. Политическое руководство поэтому стирало любые следы чеченской и ингушской деятельности в науке, искусстве и жизни страны. Это напрямую коснулось и картин Петра Захарова. Подписанные им холсты обрезали, либо просто закрашивали поверх его имени, оставляя сами картины в музее с подписью «Неизвестный художник». Каталожные карточки, где упоминалось его имя, были уничтожены или спрятаны. К примеру, вот есть искусствовед Меда Шахбиева, и она только в 2018 году смогла провести расследование и установить за Петром Захаровым авторство портрета Столыпиной. Оказывается, он долгие годы хранился в Национальном музее Республики Бурятии с той самой подписью «Неизвестный художник». Шахбиева же смогла отыскать его заброшенную могилу на Ваганьковском кладбище спустя 170 лет. Его могила выглядит как огромный камень. Специально так было сделано, либо нет, но я здесь вижу такой символизм. Такой обычно тип надгробной архитектуры называют Голгофа. Но мне кажется, здесь еще есть такой символизм, пронизанный его родиной, горами Кавказа. Так или иначе, итоги его короткой жизни оказываются впечатляющими. Да? За 13 лет творческой деятельности художник Петр Захаров оставил после себя свыше 100 работ, которые хранятся в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Русском музее, Пушкинском музее и в Национальном музее Чеченской республики. Захаров включен едва ли не во все энциклопедические издания, как дореволюционные, так и современные. Память о нем не уничтожила война, тяжелая, безнадежная и полная болезней жизнь, и судьба. Его имя не смогли стереть из истории в советское время. И выходит, его судьба не трагическая, а героическая. Петр Захаров словно должен был быть вопреки всему. И он был.

0: Radio Preboy, the best radio on 100.7 FM. Реклама на радио.
1: Алиса, включи Радио Прибой.
2: Включаю Радио Прибой.

0: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Лето в Дагестане. Лето в
1: Дагестане. Радио Прибой.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Реклама. Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения. Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550 88 55. Имеют

0: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

Ну а теперь с понедельником. Пусть начало недели будет удачным, пусть все планы реализуются сполна. Новый понедельник, начало неизведанного, нового и, конечно же, интересного. Настроение пусть будет на высоте, утро бодрым и, конечно же, позитивным. Всем доброе утро. Спонсор нашего утра на волнах радио Прибой — ювелирный дом Карджеви. 24, 25 и 26 июля ювелирный дом Карджеви отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. А вас ждут эксклюзивные мороженое, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, город Махачкала, ювелирный дом Карджеви. Всем доброе утро из эфирной студии радио Прибой. Расул Алибеков.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: «Омниум артиум медицина нобилиссимо». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: о погоде.
1: В самом лучшем городе нашей всей необъятной вселенной сейчас светит солнце. Это город Махачкала. И на данный момент температура воздуха составляет 22 градуса тепла. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Днем плюс 27-28. 3 метра в секунду ветер на данный момент северо-западного направления. Что касаемо осадков, они были вчера, сегодня их не ожидается. В общем, таковы данные у меня о погоде. И я вам рассказываю случай, который имел место быть сегодня ранним утром, когда я шел с остановки общественного транспорта до своего рабочего места. Меня поджидал наш сосед Дмитрич, и он, значит, у меня спросил: слушай, говорит, Рассел, говорит, у меня к тебе дело, говорит, такое, скажи, пожалуйста, что такое IQ? Я говорю, IQ — это коэффициент интеллекта, это числовой показатель уровня интеллектуальных способностей человека, который определяется с помощью специальных тестов. Я говорю, ну, простыми словами, это число показывает, насколько хорошо человек справляется с задачами. Это логика, анализ, память, распространенное мышление, ну, по сравнению со среднестатистической группой людей того же возраста. Вот. Митрич говорит, слушай, говорит, а как хорошо, вот какие показатели? Я говорю, ну, он оценивается по баллам. Например, средний уровень IQ это 100 баллов. Вот, большинство людей набирают от 85 до 115. А вот результат выше, например, 130 баллов, часто связывают с высокой одаренностью. Но один тест не дает полной картины способностей человека. Я говорю, тебе очень долго объяснять. Я говорю, Калис, почему ты у меня это спрашиваешь? Митрич говорит, ну, вводную даю. У нас есть соседка, которой Митрич подбивает клинья. Ну, для того, чтобы было наглядно вам понятно, вы ее знаете, она такая вся такая, как бы вот мужикам вот объяснить, такая уф-уф, салам алейкум делать, но чтобы женщинам такая вся сделанная. Ты знаешь, говорит, я набрался храбрости, я все-таки, говорит, к ней подошел. Я говорю, ну что, говорит, я, говорит, представился, она тоже, говорит, представилась, это было вчера. Я даже, говорит, смотря на нее, говорит, я даже, говорит, не знал, что у нее спросить. Я, говорит, взял, говорит, и просто ляпнул, говорит, скажите, говорит, какой у вас IQ? Я говорю, она что сказала? Она сказала, 4-й. Что теперь делать, говорит? Я говорю, Митрич, если женщина на вопрос, какой у вас IQ, отвечает 4-й, не нужно ничего ей объяснять. Просто пригласи ее поужинать.

0: Группа называется «Радиорама», очень популярная в 80-х итальянская банда, которая стала ярким представителем итальянского диска. Песни были заводными, броскими и мелодичными, но вместе с тем имели тяжелый тон, из-за чего некоторые даже называют этот коллектив «тяжелый диско». На данный момент они решили поведать нам о инопланетянах и спели песню под названием «Aliens». Спели они эту песню, где на волнах радиоприбой.
1: Реклама.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Диана Гаджиева пришла, давно не видел ее, с пятницы не видел. Я говорю: Диан, как дела? Она говорит: да все нормально, говорит, ехала, говорит, слушала тебя. Я говорю: ну и как? Она говорит: нормально, вот мне бы кто-нибудь привет передал, вот как ты приветы всем передаешь. Я говорю: ну я приветы всем не передаю. Я вот могу, например, пожелать людям следующего под аккомпанемент Кристины. Она говорит: чего? Я говорю: пусть поездка будет наполнена только положительными эмоциями, красивые виды за окном, любимая музыка в салоне от радиоприбоя и никаких неприятных неожиданностей. Я желаю, чтобы дорога дарила радость, а пункт назначения встретил вас, конечно же, с распростертыми объятиями. Но понедельник день тяжелый. Так, впереди у нас новости. Диана Гаджиева готова. Мы с вами услышимся очень скоро. Радиоприбой, доброе утро.
1: В Дагестане 8 часов утра. На Радиоприбой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минобороны утвердила новый порядок освидетельствования военных на алкоголь. В республике продолжается контроль за строительством новых мусоросортировочных комплексов. И в Дагестане близится к завершению ремонта дороги Буйнакск-Кизил-Юрт. Теперь подробно. Минобороны вносит поправки в дисциплинарный устав, регулирующий порядок освидетельствования военнослужащих на опьянение. Документ определяет основания для проверки, процедуру ее проведения и правила сбора доказательств. Также уточняются требования к направлению личного состава на медицинское обследование при подозрении на употребление алкоголя, наркотиков или токсических веществ. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Ключевым изменением стало то, что командование сможет проверять военнослужащих на алкогольное опьянение прямо на месте службы. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается дать регионам право устанавливать налоговый вычет для врачей, учителей, работников культуры и научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет. Документ опубликован в электронной базе Палаты парламента. Предполагается, что регионы сами будут принимать решение о введении льготы, исходя из своих финансовых возможностей и потребностей в ее введении, а также определять размер вычета и перечень должностей и профессий, которые будут иметь право на ее получение. В Дагестане продолжается контроль за строительством новых мусоросортировочных комплексов. Правительство республики отметили, что в Комтаркалинском районе уже введен в эксплуатацию полигон за хранение непригодных для переработки ТКО мощностью 300 тысяч тонн в год. Объект передан в собственность республики. В настоящее время завершается оформление необходимой разрешительной документации. В Дагестане завершаются работы по обновлению автомобильной дороги Буйнакск-Кизил-Юрт. Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и охватывает участок с 22 по 41 километр, сообщает Минтранс Республики. Отмечается, что основной объем дорожных работ уже выполнен. Полностью завершить ремонт оставшегося 9-километрового отрезка планируется в сентябре. Махачкалинская «Динамо» приглашает болельщиков посетить предсезонное мероприятие на стадионе «Анжи-Арена». Встреча с командой запланирована на 22 июля. Вход для всех желающих будет свободным. В программу вечера войдет открытая тренировка основного состава, на которой поклонники клуба смогут увидеть команду в преддверии нового сезона. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости «Прибоя».
0: Когда я выключил микрофон Дианы Гаджиевой, Диана Гаджиева посмотрела на меня, собрала свои вещи и сказала: «Все дороги Алибеков ведут в Рим». На что Алибеков сказал: «Зря говорят, что все дороги ведут в Рим». Она говорит: «Почему?» Я говорю: «Вот сколько раз я не ездил из Махачкалы в Рим, приехать так и не смог. Видимо, наши дороги отличаются от всех остальных». В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра и солнечного настроения.

0: Под аккомпанемент этой песни я хочу пожелать вам хорошего, легкого и, конечно же, плодотворного понедельника. Не стоит считать его тяжелым днем. Пусть понедельник станет отличным началом для достижений новой рабочей недели, подарит отличные результаты и, конечно же, процветание. Желаю вам проснуться бодрым, с утра настроиться на позитив, удачу, радость и доброту.
1: Лезгинка звучит, и душа горит.
0: Будьте магнитом для успеха и ярким примером для ваших коллег именно сегодня. У нас сегодня понедельник, 8 часов и 10 минут, время московское. Это радиоприбой.

4, 25 и 26 июля ювелирный дом Карджеви отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом Карджеви. Приходите.

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед»

0: Современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Я хочу о погоде вам сейчас рассказать. На данный момент в столице Дагестана, в городе Махачкале, светит солнце, и температура воздуха составляет 24 градуса тепла. Днем сегодня плюс 27, 3 метра в секунду, ветер северо-западного направления, ветер слабый считается у нас. Так, влажность у нас высокая, 76%, давление 759 миллиметров ртутного столба. Вообще, кому-нибудь это нужно, нет? Но гидрометцентр говорит, да, есть такие люди, которые в этом разбираются. Ну вот, не знаю, может быть, и есть они. А, кстати, сегодня у нас без осадков до плюс 28.
2: Радио Прибой.
3: Ну а что да включи? Я ухожу херикес. Сенин садрахуни, касвари в сири. Я ухожу сихуни, я ухожу хева ахе.

0: Я желаю хорошего полета и мягкой посадки. Пусть взлет пройдет спокойно, время в дороге быстро и незаметно. Ну а самочувствие останется прекрасным. Пусть душе будет легко, мысли настроятся на приятные. Ну а по прилете вас встретят радостные события и удачное продолжение дня. Это один момент. Второй момент. Это новая песня в исполнении Айшата Исаевой. Народная артистка Республики Дагестан. И песня под названием «Полчаса до рейса». 8.34, время московское, мы сделаем небольшую остановку, ну а затем мы расскажем вам о дорожной ситуации в городе Махачкале. Пока все.
1: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: смотрел недавно одни новости. В общем, одни автолюбители в Москве совсем недавно решили провести краш-тесты российских автомобилей. Какой самый опасный, какой самый безопасный, в общем-то. Про самый безопасный ничего не сказали, а вот самым опасным был признан автомобиль АК. Есть такой, говорят, автомобиль, не знаю, я такой не видел. Маленький, говорят, такой. Вот почему он признан самым таким опасным? Ну, пока в него сажали манекен, ему сломали обе ноги. Дорожная обстановка в городе Махачкале у нас спокойная в эти дни. Так, вот посмотрел, сколько у нас здесь по проспекту. Тут еще они разговаривают со мной. Ух ты, еще даже со мной разговаривают. Это что за улица у нас такая? А, Гайдара Гаджиева. По улице Гайдара Гаджиева я вам сейчас, в общем-то, расскажу. Так, что тут у нас? У нас здесь... А, нет, это Акушинского. Знаете, сколько камер по Акушинского? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 камер только в одну сторону. А навигатор, в общем-то, показывает. Знаете, ребята, вот у меня знакомые там с площади, чуть рядом с площадью здания есть. Вот за ним еще одно здание на улице Оскара. Там у меня друзей очень много. Вот они говорят, знаешь, говорят, в Центральном разведывательном управлении США, ЦРУ, а также Федеральной службы безопасности Америки, столько вот внутри камер нету, сколько вот у нас здесь по дорогам. Центр города Махачкалы свободен, въезд в город Махачкалу свободен, Акушинка свободна. Гайдара Гаджиева немножечко, и Агасиева выделены красным. А все в основном дороги у нас все пустые. Соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и помните о том, что надо соблюдать правила дорожного движения. Да, собственно говоря, это была рубрика «Пробки». Вот, и помните, да, еще, что камеры на дорогах делают движение безопаснее, спросите, нет, они просто делят водителей на платежеспособных и, конечно же, остальных. Все, пока.
1: Прибой, музыка без границ, стили без ограничений.

0: Может быть, кто-то скажет, что эту песню уже где-то слышал. Ну да, эту песню пел Киркор Филимонов когда-то, но автором этой песни является Олег Газманов. И вот Олега Газманова можно назвать одним из главных исполнителей патриотов нашей страны. Сейчас уже мало кто помнит, что первым любовь зрителей завоевал его маленький сын Родион. И только потом вся страна стала обожать его отца, главного Исаула нашей сцены. Великолепнейшая песня прозвучала на волнах радио «Прибой». Далее будет много полезной информации. Мы с вами услышимся очень скоро, сразу после полезной информации на радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
5: Лезгинская поговорка.
6: А я ларг зафавай коле, шейтан дичка муктач.
7: В доме, где много детей, не остается места для шайтана.
5: Радио «Прибой».

0: Один час Леди Гага завершила, следующий час открывает Леди Диана. Но у нее новости, а у этой была песня. А я же буду руководить процессом. И, в общем-то, в следующем музыкальном часе мы с вами поздоровкаемся и пожелаем друг другу доброго утра. Прямо сейчас новости на радио Прибой.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. ФАС разработала новые правила возврата билетов на поезда. В республике расширяют санаторно-курортное лечение для льготных категорий граждан. И дагестанский борец победил на турнире в Будапеште. Теперь подробно. Федеральная антимонопольная служба России разработала новые правила возврата ЖД-билетов для повышения их доступности, а также снижения рисков приобретения перекупщиками, сообщается на сайте ведомства. Предлагается наделить перевозчиков правом самим определять размер сбора за возврат билета, но не более 10% от его стоимости. ФАС считает, что принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже. В Дагестане планируется расширить возможности санаторно-курортного лечения для граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, включая ветеранов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. В прошлом году было выделено 2937 путевок на сумму более 97 миллионов рублей. Жители республики проходят лечение в санаториях Ставропольского края, Крыма, Кабардино-Балкарии, РСО Алании и других регионов. Властями принято решение о необходимости участия всех региональных здравниц, независимо от формы собственности, в ежегодных закупках услуг по санаторно-курортному лечению. Дагестан стал одним из 5 пилотных регионов федерального проекта по цифровому продвижению туристического потенциала России. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Республики. Активное привлечение аттестованных гидов и экскурсоводов из федерального реестра, а также размещение услуг на платформе Marketplace впечатлений стали ключевыми факторами выбора республики для участия в проекте. Инициатива обеспечит дополнительную федеральную поддержку и продвижение. Фестиваль «Ковровый код Дагестана» пройдет в Дербенте 22 июля, об этом сообщает Дербентский музей-заповедник. В программе мероприятия лекции о традициях ковроделия, мастер-классы по ковроткачеству, ярмарка народных умельцев, завершится фестиваль концертной программой. Денис Ламбаматов стал победителем международного рейтингового турнира по греко-римской борьбе в Будапеште. Победу дагестанский борец одержал в весовой категории до 67 килограммов. В финале он одарил представителя Египта. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Про санаторий. В общем, мы вот сидели с Дианой сейчас, вот ее новости слушали, она себя, я ее. И я ей сказал: ты знаешь, говорю, вот только наш человек может находиться одновременно в нескольких местах. Она говорит: например. Я говорю: например, в санатории и федеральном розыске. В эти утренние часы радиостанция «Прибой» вам желает доброго утра и солнечного настроения.

0: еще нет месяца этой песни, а эта песня уже набирает обороты, и я вам так скажу, что в разряде хитовых в нашей стране. А песня «Заберу тебя в июль». Автор-исполнитель здесь Дмитрий Маликов. Кстати, здесь присутствует такой «Bridging Time», то есть «Мост во времени» на английском языке. Иллюзии на шлягер «Baccaram Only You». Песня образца 1954 года. Ну, один в один именно с этой песней. Далее реклама спонсора. Всем доброе утро. 9 часов и 11 минут. Время московское. Понедельник продолжается. В эфирной студии на ближайшие 2 часа Расул Алибеков.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом Киргу представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу, ваш личный климат-контроль.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.

0: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: погода.
1: Солнце светит, день у нас сегодня солнечный, прекрасный, замечательный. На данный момент 25, днем плюс 27-28. Ветра нет, осадков нет. Наслаждаемся летом.
2: Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Здесь Ани Лорак и новая песня под названием «Аура». 8-9 часов и 44 минуты, 9.44. Понедельник у нас 20 июля. Далее информация о нашем деловом партнере. Итак, 24, 25 и 26 июля ювелирный дом Карджави, спонсор «Счастливое утро» на волнах радио «Прибой», отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивные мороженые, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Мы ждем вас по адресу: город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом Карджави. It's no good, это Depeche Mode, они продолжат далее эфир нашей радиостанции.
1: Радиоприбой в Махачкале, 100,7 FM.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Диана Гаджиева спросила, кто поет эту песню. Я говорю, название коллектива «Саль да Винчи». Песня называется «Per sempre si». Что это такое? Я говорю, ну, это сейчас ликование испанцев по поводу чемпионата мира. Там же испанцы стали чемпионами. А вот, вот сейчас вот они и поздравляют, наверное, их словами «Per sempre si». А что это такое, спросила Диана. Я говорю, какая разница, я говорю, понятия не имею. А вот, ну, час эфира завершен. Впереди у нас новости на русском языке, не на испанском. Мы послушаем их, и я тоже послушаю.
1: В Дагестане 10 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минобороны утвердила новый порядок освидетельствования военных на алкоголь. В республике продолжается контроль за строительством новых мусоросортировочных комплексов. И в Дагестане близится к завершению ремонта дороги Буйнакск-Кизилюрт. Теперь подробно. Минобороны вносит поправки в дисциплинарный устав, регулирующий порядок освидетельствования военнослужащих на опьянение. Документ определяет основания для проверки, процедуру ее проведения и правила сбора доказательств. Также уточняются требования к направлению личного состава на медицинское обследование при подозрении на употребление алкоголя, наркотиков или токсических веществ. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Ключевым изменением стало то, что командование сможет проверять военнослужащих на алкогольное опьянение прямо на месте службы. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается дать регионам право устанавливать налоговые вычеты для врачей, учителей, работников культуры и научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет. Документ опубликован в электронной базе Палаты парламента. Предполагается, что регионы сами будут принимать решение о введении льготы, исходя из своих финансовых возможностей и потребностей в ее введении, а также определять размер вычета и перечень должностей и профессий, которые будут иметь право на ее получение. В Дагестане продолжается контроль за строительством новых мусоросортировочных комплексов. Правительство республики отметили, что в Комтаркалинском районе уже введен в эксплуатацию полигон за хранение непригодных для переработки ТКО мощностью 300 тысяч тонн в год. Объект передан в собственность республики. В настоящее время завершается оформление необходимой разрешительной документации. В Дагестане завершаются работы по обновлению автомобильной дороги Буйнакск-Кизилюрт. Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и охватывает участок с 22 по 41 километр, сообщает Минтранс Республики. Отмечается, что основной объем дорожных работ уже выполнен. Полностью завершить ремонт оставшегося 9-километрового отрезка планируется в сентябре. Махачкалинская «Динамо» приглашает болельщиков посетить предсезонное мероприятие на стадионе «Анжи-Арена». Встреча с командой запланирована на 22 июля. Вход для всех желающих будет свободным. В программу вечера войдет открытая тренировка основного состава, на которой поклонники клуба смогут увидеть команду в преддверии нового сезона. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».

0: Это новая песня, это новое имя, по-моему, победительница сезона «Ну-ка все вместе», и зовут ее Марфа. В общем, кто пел, да, Марфа пела песня «Забери меня». В общем, коротко и ясно, и, как говорится, по делу. Далее реклама нашего спонсора. Я всем желаю доброго утра. Понедельник, он в разгаре, мы на работе. День продолжается. Всем хорошего доброго утра и прекрасного настроения. В эфирной студии «Радио Прибой» на ближайший час Расул Алибеков. Забери, забери,
1: забери меня. Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: 24, 25 и 26 июля ювелирный дом Карджеви отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Приходите. Адрес: город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8. Ювелирный дом Карджеви. Здесь будет много всего интересного. Просто приходите.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Из одного воина войско не становится, из одного камня башня не строится.
10: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: самое настоящее, то, что можно сказать про эту песню, вот именно эти исполнители и автор, они сообразили на троих. В нашем эфире Люся Чеботина, Алекс Лим и Игорь Крутой. Ну, Игоря Крутого здесь не слышно, но слышно зато его, скажем так, композиторский талант. Ну, а что касаемо певческого мастерства, мы их, в общем-то, послушали. Мы сделаем небольшую остановку, разговор о музыке, и с музыкой продолжится очень скоро. Впереди много полезной информации, так что оставайтесь на радио Прибой.
1: Реклама.
2: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
7: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: прототип нашей песни. Лето пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди. Половина лета только пролетела, меньшая половина еще впереди, и все лучшее, естественно, впереди. Зухра Камалова принимает эстафету. У меня на данный момент все. А далее реклама спонсора. Я же с вами прощаюсь. Мы с вами обязательно услышимся на этой неделе. Дела у меня ждут. Вот. А на сегодня у меня все. В эфирной студии «Радио Прибой» все это время для вас работал Расул Алибеков. Трио Аха. Вместе с ним мы прощаемся с вами. Summer moved
1: on. Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северо-Кавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. ФАС разработала новые правила возврата билетов на поезда. В республике расширяются санаторно-курортное лечение для льготных категорий граждан. И дагестанский борец победил на турнире в Будапеште. Теперь подробно. Федеральная антимонопольная служба России разработала новые правила возврата ЖД-билетов для повышения их доступности, а также снижения рисков приобретения перекупщиками, сообщается на сайте ведомства. Предлагается наделить перевозчиков правом самим определять размер сбора за возврат билета, но не более 10% от его стоимости. ФАС считает, что принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже. В Дагестане планируется расширить возможности санаторно-курортного лечения для граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, включая ветеранов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. В прошлом году было выделено 2937 путевок на сумму более 97 миллионов рублей. Жители республики проходят лечение в санаториях Ставропольского края, Крыма, Кабардино-Балкарии, РСО Алании и других регионов. Властями принято решение о необходимости участия всех региональных здравниц, независимо от формы собственности, в ежегодных закупках услуг по санаторно-курортному лечению. Дагестан стал одним из 5 пилотных регионов федерального проекта по цифровому продвижению туристического потенциала России. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Республики. Активное привлечение аттестованных гидов и экскурсоводов из федерального реестра, а также размещение услуг на платформе Marketplace впечатлений стали ключевыми факторами выбора республики для участия в проекте. Инициатива обеспечит дополнительную федеральную поддержку и продвижение. Фестиваль «Ковровый код Дагестана» пройдет в Дербенте 22 июля, об этом сообщает Дербентский музей-заповедник. В программе мероприятия лекции о традициях ковроделия, мастер-классы по ковроткачеству, ярмарка народных умельцев, завершится фестиваль концертной программой. Денис Ламбаматов стал победителем международного рейтингового турнира по греко-римской борьбе в Будапеште. Победу дагестанский борец одержал в весовой категории до 67 килограммов. В финале он одолел представителя Египта. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Прибой. Золотой хит Дагестана.

Золотой хит Дагестана. И, конечно, да, вы узнали. Эта песня на лакском языке открыла подборку нашего очередного ретро-часа. В студии Зухра Камалова, 20 сегодня июля, понедельник. Кстати, немногие из нас любят и ждут этот день. Особенно после выходных трудно, конечно, найти для работы силы. Но если посмотреть с другой стороны, это порой возможность начать новую жизнь. Для кого-то бросить вредные привычки или обсудить с коллегами дела, а также найти новые пути выхода из проблем. Так что нет лучше дня, чем понедельник для принятия важных решений. Поэтому с этим днем поздравляю, пусть у вас все будет хорошо. А мы в свое время предлагаем вам провести этот день вместе с нами. Если вы в дороге, счастливого пути. Начнем, пожалуй, с группы «Мираж», «Элтон Джон». Все это в ближайшие 15 минут. Олег Газманов. Также будем наслаждаться лучшим. В студии Зухра Камалова. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Реклама на радио.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальной сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология, профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 25.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой».

0: Песня «На заре» была написана Олегом Газмановым в 1999 году. Конечно, в тексте вы услышали строки «И не кончится никак век, и не сменится никак вождь». Ну, судя по всему, автор имел в виду Бориса Ельцина, которому к тому времени, который руководил Россией. И вот вы знаете, влияние этой композиции оказало большое на получение, скажем, звания народного артиста Российской Федерации. Вот в первом представлении артиста ему отказали, да. Впоследствии, конечно, звание все-таки было присвоено, но формальным поводом для отказа в первом представлении была и именно эта песня, и именно эти строчки. Ну, насколько, друзья, все, что в истории и мы вспоминаем, конечно, отражается на нашем с вами восприятии. Но в любом случае ретро-час, а значит и лучшие композиции, и воспоминания о тех прожитых годах чаще всего оставляют, конечно, положительные моменты. Заглянув в сегодняшний музыкальный календарь, друзья, вот в этот день сегодня, 20 июля, в 1965 году, Боб Дилан, мы переходим к другой композиции, выпустил одну из своих песен, где впервые использовал электрогитару. В нашей же фонотеке я нашла другую композицию. Кстати, в этом году ему уже 85, это легенда американской фолк и рок-музыки, Роберт Циммерман. Он взял псевдоним в честь любимого поэта Дилана Томаса и стал Бобом Диланом. Это, конечно, хороший повод вспомнить о нем. Он сочинил следующую композицию для американского вестерна «Пэт Гэррет и Билли Кит». Это 1972 год. Кстати, он не только сочинил, ему сценарист фильма Руди Вурлицер поначалу предложил саундтрек написать, но в итоге композитор также засветился и на экране, сыграв второстепенную роль бандита Элиса. Окончательный вариант этой композиции, кстати, она тут с трудом ему давалась. Как говорится, первый блин комом, но не вышел совсем не комом, потому что в нем содержалась отменная изюминка. В переводе эта композиция называется «Стучась в небесную дверь», поэтому эта изюминка, она оказала большую роль. И вот окончательный вариант этой композиции был немножечко изменен в 1973-м, именно она попала в нашу фонотеку. Ну что ж, Боб Дилан, совсем скоро еще и Лайма Вайкули. И ваша любимая композиция в стиле ретро тоже может прозвучать в эфире.
1: Легендарный хит на радио «Прибой».

Да, друзья, вы наверняка потанцевали, если это возможно. Если нет, то подняли себе настроение и вспомнили о том, что было. Совсем скоро с 12 до 13.00 мы будем принимать ваши заявки для поздравлений, приветов, музыкальных подарков для просто поднятия настроения. Так что готовьте, отправляйте, не ждите времени до 12.00. Лучше отправить заблаговременно, чтобы все успеть. Ну, а наш контактный 8988 МТС 291-1007. Сегодня у нас понедельник, несмотря на то, что он рабочий день для многих. Сегодня у нас 20 июля, вы никого не забыли. Кстати, сегодня 86 лет исполняется Давиду Тухманову, советскому российскому композитору, пианисту, народному артисту Российской Федерации, автору песен «День Победы», «Мой адрес Советский Союз», «Эти глаза напротив» и многих-многих других. Так что в нашей программе тоже мы будем это вспоминать. Итак, 988-2-91-10-07.

0: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Алексей Кортнев в нашем эфире, мой адрес «Советский Союз». Конечно, история этой песни действительно интересная. В ней переплелись творческий азарт, дух эпохи и даже забавные курьезы. Все началось в 1972 году, в год 50-летия СССР. Поэт Владимир Харитонов, автор слов, среди других хитов у него «День Победы», он написал стихотворение с таким названием. Вот. Прочитал его на мероприятии «Песня года» и сам усомнился, что из текста получится песня. В этот момент к нему подошел композитор Давид Тухманов и заявил, что уже знает мелодию, кто будет исполнять композицию. Так что он был человеком дела и сразу выдвинул условия, исполнять песню будут две самоцветы. Действительно, через примерно месяц ансамбль записал трек. Ну а в нашем эфире эта композиция прозвучала голосом Алексея Коротнева. Так что мы, друзья, вспоминаем о том, что было. Но возвращаемся к настоящему моменту и расскажу о ситуации на дорогах. Многие из вас сейчас направляются. Я вам пожелаю счастливого пути всем тем, кто сейчас в дороге. И, конечно, нелегко, потому как осадки, потому как у нас непростая, у нас, так скажем, погодная обстановка. Поэтому более подробная информация для всех автомобилистов прямо сейчас.
1: Пробки на дорогах.
0: Итак, на дорогах Махачкалы, вообще-то все дороги практически свободные. Единственное, небольшое замедление движения в районе троллейбусного кольца по Гейдара-Гаджиева в обоих направлениях, совсем чуть-чуть, вот, а также от троллейбусного кольца по проспекту Шамиля. Есть небольшие отрезки, по улице Ташкентской, от бывшей улицы Энгельса до проспекта Шамиля. Имеются участки по проспекту Расула Гамзатова в направлении к улице Дахадаева, а также участок улицы Дахадаева от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова, еще небольшой участок. Вот. Как обычно, есть замедление движения по улице Дзержинского в области второго рынка, в районе второго рынка. А все остальное пока свободно. Так что счастливой дороги всем тем, кто в пути. И еще небольшая информация для тех, кто отправляется за пределы города, в горные районы. Остаются три населенных пункта, где замедление движения и даже оно закрыто. Так, в селе Буршак, Агульский район, разрушен мост. Дорогу откроют ориентировочно 22 июля. Село Дир-Бакмахи, Дахадаевский район, оказалось отрезано из-за оползня. Транспортное сообщение на участке рассчитывают восстановить к 21 июля. Участок в Унсукульском районе, где размывает дорогу после сброса воды с ГЭС, один из самых сложных. Проезд откроют по временной схеме только к 15 августа. В Чародинском районе закрыт подъезд к селу Цемир, где повреждены мостовые сооружения. Начаты аварийные восстановительные работы. Ситуацию усложняют неблагоприятные погодные условия и медленный спад уровня воды в реке. Об открытии дороги будет сообщено дополнительно. А также перекрыт один из мостов на трассе в сторону Хунзахского. И соседних районов транспорт пустили в объезд. Власти просят водителей заранее узнавать о состоянии дорог и планировать маршруты с учетом ограничений.
1: Пробки на дорогах.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Захар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дилим.
0: Ярак Козмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
3: На Радио Прибой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране вступят в силу закон о платформенной экономике, практики бережливого производства внедряют в социальную сферу Дагестана, и дагестанские борцы классики победили на турнире в Будапеште. А теперь подробно. С 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике. Минэкономразвитие России сформировало предварительный перечень посреднических цифровых платформ, на которые будет распространяться действие нового закона. В список вошли 12 ресурсов – это крупнейшие маркетплейсы, агрегаторы услуг, такси и сервисы доставки. Цель закона – защита прав продавцов и покупателей. Предметы основы безопасности и защиты Родины разделят на два курса – безопасность, жизнедеятельность и начальная военная подготовка. На уроках ОБЖ школьники будут изучать правила безопасного поведения в быту, действия при пожарах и авариях, а также порядок вызова экстренных служб. Курс начальной военной подготовки посвятят вопросам гражданской обороны, действиям при чрезвычайных ситуациях, использованию средств защиты и эвакуации. В Дагестане зафиксирована устойчивая положительная динамика по снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в Минздраве. Согласно статистическим данным, по итогам прошлого года в республике было выявлено на 49 новых случаев и заражений меньше, чем годом ранее. Специалисты напоминают, что ВИЧ-инфекция относится к заболеваниям с накопительным характером распространения, поэтому ключевым фактором борьбы с ней остается ранняя диагностика. В Дагестане стартовал новый этап реализации федерального проекта «Производительность труда», в рамках которого накопленный предприятиями опыт бережливого производства начнут активно тиражировать в учреждениях социальной сферы. По информации Минэкономразвития Республики, с этого года к проекту подключаются организации здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания. Для координации этой работы создан специальный региональный штаб, задачи которого являются мониторинг и координация мероприятий, направленных на повышение эффективности процесса в социальных учреждениях. 4 награды завоевали дагестанцы на международном рейтинговом турнире по греко-римской борьбе, прошедшем в Будапеште. Победителем весовой категории до 82 кг стал чемпион России Гамзат Гаджиев. На верхнюю ступень пьедестала почета в весе до 67 кг также поднялся Денислам Баматов, представляющий в России Санкт-Петербург. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
7: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио Прибой представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
8: В студии микрофон Зухра Камалова. Поприветствую вас в новом музыкальном часе. Конечно, друзья, да, а напомню о том, что понедельник – идеальное время, чтобы привести мысли в порядок после выходных и взяться за дела с новыми силами. И пусть задуманное получается сегодня легко и непринужденно. Ну а программу мы с вами проведем вместе, вместе с нашим спонсором, ювелирным салоном «Росювелир». В салонах «Росювелир», друзья, вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
9: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
10: Час желаний.
8: Добро пожаловать в программу «Час желаний». Наш контактный вы слышали. 988-МТС-291-1007. Друзья, жду ваши сообщения в приложении «Макс». Итак, 291-1007. Я думаю, что стоит поспешить, потому как успеть ваше сообщение не только процитировать, но и песни вам поставить. И вот начинается у нас первое сообщение. Ассаламу алейкум, радиостанции «Прибой». Валейкум ассалам, хочется ответить от души. Мы водители СПК Янгиюртовского карьера. Слушаем вас каждый день. Вот мы все водители. И водители погрузчика и экскаватора хотели бы, чтобы вы поставили музыку, хорошую лезгинку для нашего водителя, танцора Алика из Индерея. Он старше нас всех, мы его уважаем, и самое главное, мы его ценим и знаем, что он нас никогда не подведет. А танцует он лучше всех, поэтому ждем хорошую песню. Я думаю, что следующая композиция Зайнаб Махаевой «Мой аварец» зажигательно подойдет для настроения. Ну и вам здоровья, удачи и всего самого хорошего!

0: Зажигательная лезгинка в исполнении Зайнаб Махаевой «Моя авария». Сегодня для водителей СПК Янгиюртовского карьера, который слушает нас каждый день, потому как все водители, водитель погрузчика, экскаватора, подарили эту композицию не только для всех, но отдельно еще для танцора Алика из Индерея, потому что они его уважают, ценят и, конечно, берегут. Ну что, друзья, мы движемся дальше.
1: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: Не только, друзья, можно нам написать сообщение в приложении «Макс» с приветами, музыкальными подарками, но еще и поздравить с днем рождения, как сделали наши слушатели. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишем вам из города Кизилюрта. Сегодня Абдулатипов Камиль Набиевич, ветеран спорта, бывший игрок футбольной команды «Химик» города Кизилюрта в 80-х годов, отмечает свой день рождения. Бывших спортсменов не бывает, и мы, друзья, решили поздравить его с этим замечательным днем. Поздравляет сегодня его асхабов Газияв и все его друзья. И, конечно, знает, что он очень любит хорошие песни. С днем рождения вас, Камиль Набиевич. Пусть глаза всегда улыбаются, пусть сердце всегда поет, пусть на душе будет тепло и спокойно, благополучие, добра и ярких моментов жизни. Джо Дассен, именно этого исполнителя решили одну из композиций подарить вам, друзья, Газияв и все те, кто рядом с вами.
2: «Час желаний».

0: хорошо. Джуда Сэм в эфире радиостанции «Прибой». Кстати, из Дербента нам прислали. Прям любим песни Джуда Сэма. Спасибо вам за такие хорошие композиции. Ну, вы знаете, не мне, а спасибо нашим слушателям. Почему? Потому как они сегодня из города Кизел-Юрта. Газияв и все друзья от всей души поздравляют Абдулатипова Камиля Набиевича, ветерана спорта, бывшего игрока футбольной команды «Химик» 80-х. С днем рождения. Желает здоровья, счастья, удачи во всем. Бывших спортсменов не бывает, так что мы не сдаемся. Это здорово, друзья, и мы сразу после информационного блока продолжим.
1: Реклама.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющей женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
0: Возвращаясь к вам и возвращаясь к нашему предложению Макс, где приходят сообщения одно за другим. Итак, 988, это у нас МТС, 291-1007. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишем вам из Новолака. Передаю привет милашке и гурияшке от тюленя. Именно так подписано. Амаржанат, Рабият и Рукижат. И поставьте для милашки и гурияшки песню «Светлые чувства».
9: Час желаний.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Ну что, друзья, мы движемся дальше, и есть у нас такое сообщение. Добрый день, радиостанция «Прибой». Пишет вам мамочка одного из сыновей, Людмила. Хочу поздравить сегодня не только своего сыночка, но и всех ребят Каспийского погранотряда с возвращением домой со СВО. Хочу пожелать им крепкого имана, крепкого здоровья, мирного неба, и пусть этот бой у них будет последним. Берегите себя. Подарите, пожалуйста, им песню в исполнении Олега Газманова «Вперед, Россия».
2: Выбирай, выбирай то, что нравится.

0: «Вперед, Россия!» Олег Газманов. Эта композиция прозвучала специально для всех ребят Каспийского погранотряда. Мамочка Людмила, одного из сыночков, вас поздравляет с возвращением домой. Желает вам крепкого имана, крепкого здоровья, мирного неба. И пусть этот бой будет последним. Берегите себя. И, конечно, спасибо огромное за ваш нелегкую, за вашу нелегкую службу. Так, что у нас тут есть? Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Я уже цитирую следующее сообщение. Пишет вам Мадина Курбановна. От всей души хочу сегодня передать горячий привет своим сестрам, братьям, родным и близким, а также своим близняшкам Магомеду Шакиру и Мадине. Так, ага, Магомед Шакиру и Мадине, а также внукам, внучкам. И вот тут вот написали Мадо, Дадо. Поставьте, пожалуйста, песню «Руки от Сатыбаловой». Родители, эта песня мне очень нравится.
1: Час желаний.
0: Музыкальный подарок, друзья, отправляется в Каякент.

0: Родители руки отца Цибалова, исполнительница этой композиции. Сегодня от Мадины Курбановны для своих сестер, братьев, родных, близких, для своих близняшек Магомед Шакир и Мадина, а также для внука и внучки Мадо Дадо. Это замечательная композиция. Друзья, и вы можете отправить нам сообщение в приложении Макс 988-291-1007. Есть еще время, успеете. Ну, а я напомню о спонсоре нашей программы – ювелирном салоне «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего. Небольшое упоминание еще о спонсоре нашей программы, но затем новая работа Айны Гетагазовой «Любовь моя прекрасна».
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
9: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
10: Так, ну что у нас, друзья, имеется? Имеется, да, потихонечку пишут, но пишут не только из населенных пунктов Республики Дагестан, но еще из России нам прислали сообщение. Так, здравствуйте, радиостанция «Прибой», передаем салам из поселка Комсомольский, Тверская область. Для всех тружеников поставьте, пожалуйста, «Планета Земля», поставьте, пожалуйста, песню «Белые розы» группы «Ласковый май».
8: Час

0: для всех тружеников планеты Земля и салам алейкум. Мы из поселка Комсомольский, Тверская область. Было это сообщение и музыкальный подарок.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Час желаний. Реклама на радио.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-8. 292-47-47.
7: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
8: Ну а для того, чтобы попасть к нам в программу, другой номер 8988, это у нас МТС, 291-10-07. Сообщение в приложении МАКС по курсу 291-10-07. Так, вот такого характера. Ассаламу алейкум, радиостанция «Прибой». Пишет вам Багаудинов Бадрудин. Передайте, пожалуйста, большой салам дальнобойщику Алиеву Мураду, села Кайкент, и генералу диванных войск Гаджи Мусаеву Нариману, тоже из Кайкента. И поставьте для них и для меня зажигательную лезгинку.
9: Час желаний.

0: Замечательная композиция в исполнении Али Мирзы Эль Мурзаева и Патимат Гусейнова. Песня называется «Развод». Но на самом деле она очень зажигательная. Надеюсь, потанцевали ребята, потому как сегодня от Бадрудина Багаудинова салам дальнобойщику Аливу Мураду села Каякент, генералу диванных войск. Вы знаете, несколько раз прочитала, думаю, правильно ли я поняла. Судя по всему, верно. Гаджи Мусаеву, Нариману, тоже из Каякента огромный был привет. Я напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росс Ювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росс Ювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Салон «Росс Ювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росс Ювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Час желаний.
0: Почти к концу подошла у нас программа по заявкам на дневной ее выпуск. Если у вас есть поздравления или просто хотите поднять настроение себе, или, возможно, ждете такое поздравление в адрес кого-то и хотите сделать приятное, то можно это сделать с 17 до 18.00 ежедневно в эфире радиостанции «Прибой». Каждый час у нас рубрика «Сюрприз», так что пишите, будем помогать вам и цитировать ваши сообщения в эфире. Итак, наш контактный для сообщений приложения «Макс» 8988 МТС 291-1007 291-1007. В студии Зухра Камалова. Встретимся в новом часе и, конечно, новости дня от Дианы Гаджиевой впереди. Ну, а что касается музыки, конечно, только лучше. И новинки не только.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Дагестане продолжается активная работа по предоставлению выплат пострадавшим от паводков. Школьников республики поощрят премиями. И новая мера поддержки работает в регионе. Теперь подробно. В Дагестане продолжается активная работа по предоставлению социальных выплат пострадавшим от паводков гражданам, которые ранее не имели правоустанавливающих документов на свои дома. Об этом сообщил председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов. Специальный механизм поддержки региональной власти реализуют совместно с Минстроем России. Правительство республики учредило денежные выплаты для талантливых учащихся, показавших блестящие результаты в учебе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр региона Магомед Рамазанов. Материальное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей будет распределено среди нескольких категорий выпускников и их наставников. Так, премии полагаются призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, представлявшим регион, а также подготовившим их педагогам. Около 22 тысяч работающих родителей в Дагестане получили ежегодную семейную выплату. Всего с 1 июня региональное отделение социального фонда приняло более 70 тысяч заявлений от граждан. Сбор документов продолжится до 1 октября. Согласно правилам программы, претендовать на меру поддержки могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители двоих и более детей. В Дагестане действует запрет на пребывание граждан и въезд транспорта в леса республики до 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Причиной ограничения послужило ухудшение пожарной обстановки в республике. Росмолодежь продлила прием заявок на премию «Больше, чем путешествие». У конкурсантов есть время до 31 июля включительно. Эксперты выберут лучшие авторские экскурсии, походы и медиапроекты, развивающие внутренний туризм. Дополнительные две недели, по словам организаторов, помогут авторам лучше подготовить презентации. Победителей ждет продвижение в СМИ, профессиональное обучение и приглашение на федеральные площадки в качестве экспертов. Также они получат ценные подарки от партнеров и гранты на поездки по стране. Все финалисты войдут в закрытый клуб программы, где смогут развивать инициативы под руководством ведущих специалистов отрасли. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Зульфира Шабанова. Наставление, так называется, композиция на агульском языке, которая открыла музыкальную подборку этого часа. Ну что, вот, друзья, мы движемся так вот, мягкой поступью в дне, который называется понедельник. Кстати, распечатана сегодня вся неделя. Так удачная будет пусть она, и самым добрым и счастливым понедельник. В прошлом оставляйте грусть свою. Ну, по крайней мере, только лучшая музыка будет сегодня вам другом. Ну и хорошая информация в эфире радиостанции «Прибой», что я предложу, конечно, новое и приятное.

0: Dila Makla.
1: Реклама.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом Киргу представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Вот такой вариант, друзья, этой песни Айшата Исаева «Полчаса до рейса». Именно так называется эта работа. Я думаю, что вы не только насладились услышанным, но еще и решили подвигаться. Это важно, потому как движение – это жизнь. Ну, не знаю, каким видом спорта вы занимаетесь. В любом случае, если вы это делаете регулярно, это всегда приносит пользу. Что касается спорта, то спортивные события обсуждаются, потому как сегодня ночью завершился уже чемпионат мира по футболу. И, конечно, победа Испании над Аргентиной со счетом 1-0 в дополнительное время. Это супер. Ну, наконец-то Испания вновь на высоте. Ну, а что касается нашего эфира, то расскажем о другом виде спорта, потому как сегодня 60 лет и отмечается уже Международный день шахмат.
1: Обо всем понемногу.
0: Это древняя игра, которая никогда не надоедает. Стоит лишь освоить ее азы, и большой отряд фанатично преданных поклонников до сих пор по всему свету участвует в турнирах, обсуждает сыгранные партии великих мастеров и готовится обыграть даже компьютер. Все события происходят в этой игре на доске, состоящей из 64 клеток. Главные турниры – 32 фигуры, представленные поровну разными цветами – 16 черных, 16 белых. В игре присутствуют два соперника, борьба идет очень напряженная, ну а победителем станет тот, кто посвятит или даже поставит мат напарнику. В 1966 году, а именно 20 июля, отмечается такой замечательный интеллектуальный праздник, как Международный день шахмат. Он стал значимым событием для многих единомышленников, которые любят сражения не на поле с оружием в руках, а единоборство интеллектуалов и потрясающие комбинации небольших шахматных фигур. Придумала отмечать это событие Всемирная шахматная федерация, хотя впервые эта удивительная игра появилась в Индии в V веке. Первоначально она называлась Чатуранга, и за все время своего существования ее правила многократно совершенствовались, усложнялись. И что же в этот праздничный день поклонники этой игры с удовольствием вспоминают, как многие великие шахматисты заставляли, затаив дыхание, следить за поединками гения в целые зрительские залы. Невозможно забыть прекрасные партии таких выдающихся шахматистов, как Вильгельма Стейница, легенду спорта Александра Алехина, Владимира Крамника, Михаила Ботвинника, талантливейшего Анатолия Карпова, героя Гарри Каспарова и многих-многих других.
1: Обо всем понемногу.

Каждую субботу программа «Познай себя». Опытные психологи разбирают сложные жизненные ситуации, дают практические советы и отвечают на вопросы слушателей.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Радио «Прибой». О погоде.
2: Ну а теперь информация о погоде. В Махачкале 27, вечером ожидается 24, ясная погода. Ветер легкий восточного направления с порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы. На море штиль, температура в Каспии 25 градусов. В Кизляре 31, вечером 23, ясная погода. В Кизил-Юрте 28, вечером 24 градуса. В Буйнакске 23 градуса. Ну а вечером у нас ожидается понижение до 18. В течение дня небольшие осадки в виде дождя, кратковременного. Ну а ночью и завтра утром уже обещают ясную погоду. В Дербенте 25, вечером 24, обещают кратковременный дождь.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Горинер в эфире радиостанции «Прибой». Друзья, мы наслаждаемся, конечно, лучшими хитами 20-го столетия, но полезная информация, она тоже необходима.
1: Пробки на дорогах.
0: Насколько она вам полезна, и вы можете ее использовать, конечно, решать вам. Итак, Яндекс.Карты нам показывают обстановку на автодорогах Махачкалы. У нас есть замедление движения, то есть пробки наблюдаются по проспекту Казбекова. Это район Семендера, начиная от Новолакской до улицы Московской. Небольшой участок в районе Северного автовокзала, а также по проспекту Акушинского в направлении к городу в связи с ДТП. Кстати, друзья, у нас вот на нескольких участках наблюдается дорожно-транспортное происшествие, что и вызывает устойчивое замедление движения, ну, например, на проспекте Магомед Тагирова. И причем, да, причем до улицы Ахульго, начиная, скажем, от улицы Шабанова, вот этот большой промежуток почти машины стоят, поэтому находите обходные пути и заранее формируйте маршрут. А также от улицы Ахульго по Магомед Тагирова до троллейбусного кольца и в направлении по проспекту Шамиля. И в обратном направлении от по проспекту Шамиля, начиная от Магомеда Гаджиева. Также наблюдается замедление движения по улице Каркмасова, от улицы Толстого вплоть до улицы Дохадаева в одну сторону, в районе, скажем так, по улице Даниялова, от Магомеда Гаджиева также замедление движения, и по Дохадаеву, начиная от Кумыкского театра, замедленное движение, почти машины стоят, и в обратном направлении, а также по проспекту Расула Гамзатова и по проспекту Магомеда Яракского также наблюдается замедление движения, так что будьте внимательны и осторожны. Небольшой участок по проспекту Шамиля до проспекта Гамидова и от него.
1: Пробки на дорогах.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости.
2: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране вступят в силу закон о платформенной экономике, практики бережливого производства внедряют в социальную сферу Дагестана, и дагестанские борцы классики победили на турнире в Будапеште. А теперь подробно. С 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике. Минэкономразвития России сформировало предварительный перечень посреднических цифровых платформ, на которые будет распространяться действие нового закона. В список вошли 12 ресурсов – это крупнейшие маркетплейсы, агрегаторы услуг, такси и сервисы доставки. Цель закона – защита прав продавцов и покупателей. Предметы основы безопасности и защиты Родины разделят на два курса – безопасность, жизнедеятельность и начальная военная подготовка. На уроках ОБЖ школьники будут изучать правила безопасного поведения в быту, действия при пожарах и авариях, а также порядок вызова экстренных служб. Курс начальной военной подготовки посвятят вопросам гражданской обороны, действиям при чрезвычайных ситуациях, использованию средств защиты и эвакуации. В Дагестане зафиксирована устойчивая положительная динамика по снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в Минздраве. Согласно статистическим данным, по итогам прошлого года в республике было выявлено на 49 новых случаев и заражений меньше, чем годом ранее. Специалисты напоминают, что ВИЧ-инфекция относится к заболеваниям с накопительным характером распространения, поэтому ключевым фактором борьбы с ней остается ранняя диагностика. В Дагестане стартовал новый этап реализации федерального проекта «Производительность труда», в рамках которого накопленный предприятиями опыт бережливого производства начнут активно тиражировать в учреждениях социальной сферы. По информации Минэкономразвития Республики, с этого года к проекту подключаются организации здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания. Для координации этой работы создан специальный региональный штаб, задачи которого являются мониторинг и координация мероприятий, направленных на повышение эффективности процесса в социальных учреждениях. 4 награды завоевали дагестанцы на международном рейтинговом турнире по греко-римской борьбе, прошедшем в Будапеште. Победителем весовой категории до 82 килограммов стал чемпион России Гамзат Гаджиев. На верхнюю ступень пьедестала почета в весе до 67 килограммов также поднялся Денислам Баматов, представляющий в России Санкт-Петербург. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорда рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Ну, друзья, мы перешли границу нового музыкального, а значит, новый этап продолжения сегодняшнего понедельника, 20 июля. У микрофона Зухра Камалова. И, конечно, хочется пожелать всем чудесного дня, рабочего дня, а, возможно, еще и у вас отпускные дни. Поэтому будем наслаждаться отдыхом, забудем как раз-таки про то, что нас тревожит в будничные дни, и будем наслаждаться хорошая музыка и «Мелодия сердца», так называется композиция от Рината Каримова. А еще можно себя побаловать. Вы спросите, чем? Сегодня, 20 июля, сладкоежки всего мира отмечают Международный день торта. Это разнообразие, конечно, и фруктов, и ягод в этот период позволяет нам приготовить настоящий кулинарный шедевр. Кстати, отмечает праздник 2011 года, и с каждым годом он приобретает все больше поклонников по всему миру, включая нашу страну. Торт – это одна из самых любимых сладостей по всему миру. Кстати, торт с итальянского «Круглый хлеб». Человечеством накоплена настоящая сокровищница рецептов, и у вас такое есть, десертов. Кстати, многие из них обладают особым национальным или историческим колоритом. Если у вас есть такой рецепт, и вы любите, и самое главное, быстренько его можно приготовить, то смело можете нам направлять этот рецепт на номер 8988 в приложении «Макс» 291-1007. 291-1007.

0: Реклама на радио.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

Мастерям, именно так называется композиция, дуэт Адат, знаменитый дуэт из Хасавюрта. Друзья, конечно, отношения между детьми и родителями — это то ценное, которое мы должны хранить и передавать из поколения в поколение, как это правильно делать. А еще сегодня у нас 20 июля отмечается Всемирный день объятия своих детей. Этот праздник ежегодно в третий понедельник июля отмечается в 2026 году, это сегодняшнее число. Кстати, его инициатором выступила Мишель Николс, бывший обозреватель журнала «Бизнес Вьюг». В июле 1998 года она потеряла своего 8-летнего сына Марка, который умер от рака мозга всего через 11 дней после постановки диагноза. Всемирный день объятия своих детей призван напомнить всем родителям, как же важно не откладывать проявление любви к своим детям и ценить каждый момент, проведенный с ними. Продолжение нашей тематики, друзья, Шахри Махмудова, «А я игрушек», именно так называется ее работа, звучащая в нашем эфире.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Омниум Артиум Медицина Нобилиссима. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Cybox, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Элли Голдинг исполняет именно эту композицию, где передается сильное, всепоглощающее чувство влюбленности. Она граничит даже с одержимостью и всегда исцеляет от боли. Ну, что касается, друзья, в целом песни, конечно, это влечение, это прикосновение, это все те чувства положительные, которые может испытывать человек. Кстати, песня стала глобальным хитом, она возглавила чарты во многих странах, включая Великобританию, Ирландию, Швецию, Шотландию. В Великобритании сингл провел аж 4 недели на первом месте, в США заняла 3 место в лучшей сотке. Ну и критики положительно отметили как раз-таки эту композицию. Ну а голос Элли Голдинг всегда приятен. Что касается нашего эфира, это только лучшая музыка, друзья, и, конечно, полезная информация. Впереди и новости, и о погоде, и смена одного ведущего другим. У микрофона была Зухра Камалова. Встретимся завтра в 7 часов утра. Слушайте радиостанцию «Прибой», и для вас все самое интересное.
1: Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Цуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Дагестане продолжается активная работа по предоставлению выплат пострадавшим от паводков. Школьников республики поощрят премиями. И новая мера поддержки работает в регионе. Теперь подробно. В Дагестане продолжается активная работа по предоставлению социальных выплат пострадавшим от паводков гражданам, которые ранее не имели правоустанавливающих документов на свои дома. Об этом сообщил председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов. Специальный механизм поддержки региональной власти реализуют совместно с Минстроем России. Правительство республики учредило денежные выплаты для талантливых учащихся, показавших блестящие результаты в учебе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр региона Магомед Рамазанов. Материальное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей будет распределено среди нескольких категорий выпускников и их наставников. Так, премии полагаются призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, представлявшим регион, а также подготовившим их педагогам. Около 22 тысяч работающих родителей в Дагестане получили ежегодную семейную выплату. Всего с 1 июня региональное отделение социального фонда приняло более 70 тысяч заявлений от граждан. Сбор документов продолжится до 1 октября. Согласно правилам программы, претендовать на меру поддержки могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители двоих и более детей. В Дагестане действует запрет на пребывание граждан и въезд транспорта в леса республики до 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Причиной ограничения послужило ухудшение пожарной обстановки в республике. Росмолодежь продлила прием заявок на премию «Больше, чем путешествие». У конкурсантов есть время до 31 июля включительно. Эксперты выберут лучшие авторские экскурсии, походы и медиапроекты, развивающие внутренний туризм. Дополнительные 2 недели, по словам организаторов, помогут авторам лучше подготовить презентации. Победителей ждет продвижение в СМИ, профессиональное обучение и приглашение на федеральные площадки в качестве экспертов. Также они получат ценные подарки от партнеров и гранты на поездки по стране. Все финалисты войдут в закрытый клуб программы, где смогут развивать инициативы под руководством ведущих специалистов отрасли. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

Понедельник, друзья, летний понедельник перевалил за середину, и теперь он похож на хорошую книгу, которую читаешь медленно, с удовольствием, не заглядывая в конец. Уже не утром с его вечной спешкой и недопитым кофе, еще не вечер с его тихим покоем, а то самое пограничное, наверное, состояние, когда день словно зависает в невесомости, позволяя выдохнуть и оглядеться по сторонам. Доброго дня, друзья! Именно в такие минуты музыка звучит куда объемнее, проникая, наверное, в каждую клеточку. В эфире я, ваша Иза Ахметханова, и я приглашаю вас провести следующие 4 часа вместе. Я лично обещаю ни одной случайной ноты, ни одного пустого слова, только та самая атмосфера, ради которой стоит включить радиоприбой. Итак, друзья, вместе поехали!

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатна.

0: Необходима консультация специалиста.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Знаете, иногда песня проходит не через уши, не через восприятие, вернее, нашим слухом, а сразу через сердце. Как воспоминание, которое еще не было, но которое уже родное. Без лишних аранжировок, без попытки удивить сложными гармониями, только искренность и правильные слова, от которых внутри все становится на свои места. Сегодня в рубрике «Новинка» звучит именно такая композиция. Встречайте, друзья. На волнах радио «Прибой» Айшат Айсаева. Полчаса дарить.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие водители, по традиции дневная сводка. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. У нас проспект Казбекова выделен красным в Семендере. Далее на Абдулхакима Исмаилова заторы. Далее в первой Махачкале на улице Магомед Тагирова зафиксировано ДТП, задействованы левые и правые ряды. Собственно говоря, скорее всего из-за этого большое скопление машин на этом промежутке дороги. Далее по Гайдара Гаджиева обе полосы заняты от троллейбусного кольца до улицы Батырмурзаева. Пробки также зафиксированы и на проспекте Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца, в районе Джума мечети и на пересечении с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи Булача. Далее пробки также зафиксированы и на проспекте Гамидова, и на Ирчи Казака, и улица Магомеда Яракского выделена красным. Заторы также наблюдаются и на проспекте Амитхан Султана на кольце. Далее в районе ЦУМа на Каркмасова, на Радищева, Дзержинского, Батырая и Магомеда Гаджиева также выделены красным. Пробки и на улице Гусаева. Далее заторы на пересечении улицы Даниялова до Хадаева и проспекта Расула Гамзатова. На всей протяженности проспекта Расула Гамзатова наблюдаются заторы. Далее перемещаются в редукторный поселок. По всему проспекту Петра Первого у нас также имеется скопление машин довольно серьезное. И на пересечении Хаджи Булача улицы и проспекта Петра Первого также на кольце заторы. Красным выделена и улица Азизова в редукторном поселке. Дорогие друзья, пусть даже в самой долгой пробке вас греет мысль, что впереди уютный день и вечер и заслуженный отдых после трудового дня. Держите дистанцию, уважайте соседей по потоку и пусть каждый километр приближает вас к заветной точке. Счастливого и безопасного пути!

0: Реклама.
1: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
5: Первое дагестанское радио «Прибой».
6: Друзья, давайте отметим первого именинника дня сегодняшнего, конечно, из мира музыки. Сегодня, 20 июля, мир поздравляет с днем рождения человека, чья гитара давно уже поет голосом самой свободы – Карлос Аугусто Алвес Сантана. Американский гитарист, виртуоз мексиканского происхождения, родившийся в небольшом мексиканском городке, скажем так, Аутланд-де-Наварро. Его имя стало символом латиноамериканского рока, тем самым мостом, который соединил жаркие ритмы Латинской Америки с блюзовым, наверное, драйвом и рок-н-роллом, какой-то рок-н-ролльной энергией. Именно Сантана подарил миру то самое звучание, которое не спутаешь, наверное, ни с чем. Его гитара не просто играет, она рассказывает истории о любви, о страсти, о поиске себя. Знаете, сегодня маэстро исполняется 79 лет, и он по-прежнему в строю. С днем рождения, Карлос Сантана. Спасибо за мелодии, под которые мы в молодости влюблялись. И, конечно, танцевали. Прямо сейчас на волнах радио «Прибой» Сантана «Мария, Мария».

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране проведут мониторинг системы наставничества для выпускников медицинских вузов. Запущена новая кадровая программа в Дагестане, и лучники республики стали чемпионами России. Теперь подробно. Президент Владимир Путин поручил провести мониторинг системы наставничества для выпускников медицинских образовательных учреждений. Это следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося в июне. Исполнение поручений возложено на комиссию Госсовета по направлению «Продолжительная и активная жизнь». Доложить о результатах проведения мониторинга необходимо до 1 ноября. Минпромторг России рассматривает возможность распространения действия механизма российской полки после его запуска и на детские товары. Требование обяжет субъект торговли устанавливать минимальную долю продукции российских производителей на полках, в торговых сетях и на маркетплейсах. Данный механизм предоставит отечественным производителям маркетинговые преференции и повысит их конкурентоспособность. Новую кадровую программу «Команда Дагестана» для дипломированных специалистов запустили по инициативе руководства республики. Она открыта для всех молодых специалистов, как для тех, кто останется в регионе, так и для тех, кто уедет учиться в другие. В Рио глава республики подчеркнул, что Дагестану нужны современные, сильные специалисты со смелыми идеями и большими амбициями. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел рабочее совещание по актуальным вопросам электросетевого комплекса региона. Одной из тем обсуждения стало подключение к сетям электроснабжения многоквартирных домов, возведенных с нарушением требований законодательства. Отмечается, что работа по каждому из выявленных объектов начата и проводится соответствующий анализ. Сборная Дагестана по 3D-стрельбе из лука стала победителем чемпионата России, который проходил в Ингушетии. В главном национальном старте сезона принял участие 221 спортсмен из 27 регионов страны. Несмотря на сложную трассу, проложенную в лесной местности и дождливую погоду, дагестанские лучники продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали общекомандное первое место. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Друзья, 4 часа пополудни, 16:06 выдают стрелки часов, 20 июля, понедельник. Но понедельник уже не кажется таким строгим и неприступным, когда понимаешь простую истину. Самое трудное позади, а впереди только твое время, друзья. Время, которое можно наполнить любимыми треками, теплыми мыслями и тем самым ощущением, что все идет правильно, даже если маршрут слегка петляет. Я Иза Ахмедханова веду и этот час вместе с вами. Сейчас у нас море классной музыки, обязательно будут новинки. После прогулка по календарю сегодняшнего дня, так что масса интересного, друзья. Продолжаем.

0: Аварская поговорка.
1: И маленький молоток разбивает большой камень.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Ну, согласитесь, друзья, музыка обладает редким свойством. Она умеет останавливать мгновение. Только что был обычный день, и вдруг одна песня меняет абсолютно все вокруг. Меняет угол зрения, перекрашивает настроение, напоминает о чем-то очень важном, что давно лежало на душе. Сегодня в рубрике «Новинка» звучит трек, который способен стать тем самым катализатором, скажем так. Без лишних обещаний, просто слушайте. На волнах радио «Прибой» Айна Гетагазова. «Любовь моя прекрасна».
2: Слушайте внимательно. «Новинка» на радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, это рубрика «Даты и события», знаменательные именинники. Так, сегодня 20 июля, день, в котором, наверное, сплелись и космос, и музыка, и вера в силу искусства. Давайте пробежимся по календарю и выясним, что уже отмечается сегодня. 20 июля 1969 года человек впервые ступил на поверхность Луны, друзья. Пока Нил Армстронг делал свой исторический шаг, в эфире многих станций мира звучала песня Дэвида Боуи «Space Oddity», да, гимн космической эры и человеческого одиночества во Вселенной. В этот же день родился композитор, друзья, Александр Рыбников. Его мелодии стали культовым кодом нескольких поколений. Это «Юнона и Авось», «Буратино», тот самый «Мюнхгаузен». Сегодня Алексею, кстати, Львовичу исполняется 81 год. Также 20 июля отмечается Международный день шахмат, праздник интеллекта и стратегии. Ну и день торта. Официальный повод побаловать, мне кажется, себя сладким без зазрения совести. Также еще несколько праздников. Это день дневного сна, день «Обнимайте своих детей». Ну, детей хочется обнимать не только каждый день, каждую минуту. Также сегодня день моря в Японии. Ну, прямо сейчас Алексей Чумаков предлагает нам увести нас на моря. Слушаем.

0: Реклама на радио. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Друзья, на наши 16.54, ну а ровно в 17.00 ваш любимый час желаний на волне прибоя. Время, когда музыка звучит по вашим заявкам. Ну а приветы долетают до самых дальних адресатов, стирая километры и, конечно, часовые пояса. Пишите к нам в мессенджер Макс по номеру 8-988-291-1007. Я жду ваших сообщений, давайте вместе сделаем этот вечер особенным, теплым и по-настоящему. Настоящему вашим. Жду ваши звонки.
0: Вспомни, что было.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минобороны утвердила новый порядок освидетельствования военных на алкоголь. В республике продолжается контроль за строительством новых мусоросортировочных комплексов. И в Дагестане близится к завершению ремонта дороги Буйнакск-Кизил-Юрт. Теперь подробно. Минобороны вносит поправки в дисциплинарный устав, регулирующий порядок освидетельствования военнослужащих на опьянение. Документ определяет основания для проверки, процедуру ее проведения и правила сбора доказательств. Также уточняются требования к направлению личного состава на медицинское обследование при подозрении на употребление алкоголя, наркотиков или токсических веществ. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Ключевым изменением стало то, что командование сможет проверять военнослужащих на алкогольное опьянение прямо на месте службы. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается дать регионам право устанавливать налоговый вычет для врачей, учителей, работников культуры и научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет. Документ опубликован в электронной базе Палаты парламента. Предполагается, что регионы сами будут принимать решение о введении льготы, исходя из своих финансовых возможностей и потребностей в ее введении, а также определять размер вычета и перечень должностей и профессий, которые будут иметь право на ее получение. В Дагестане продолжается контроль за строительством новых мусоросортировочных комплексов. Правительство республики отметили, что в Комтаркалинском районе уже введен в эксплуатацию полигон за хранение непригодных для переработки ТКО мощностью 300 тысяч тонн в год. Объект передан в собственность республики. В настоящее время завершается оформление необходимой разрешительной документации. В Дагестане завершаются работы по обновлению автомобильной дороги Буйнакск-Кизил-Юрт. Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и охватывает участок с 22 по 41 километр, сообщает Минтранс Республики. Отмечается, что основной объем дорожных работ уже выполнен. Полностью завершить ремонт оставшегося 9-километрового отрезка планируется в сентябре. Махачкалинская «Динамо» приглашает болельщиков посетить предсезонное мероприятие на стадионе «Анжи-Арена». Встреча с командой запланирована на 22 июля. Вход для всех желающих будет свободным. В программу вечера войдет открытая тренировка основного состава, на которой поклонники клуба смогут увидеть команду в преддверии нового сезона. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой». Время, когда каждый из вас может стать немножко волшебником. Одно сообщение, ваш привет летит через весь Дагестан и далеко-далеко за его пределы. Одна заявка и любимая песня звучит для того, кто вам дорог. Никаких ограничений, кроме одного – писать от души. Я, Иза Ахмедханова, открываю этот час. Мессенджер «Макс» для связи. 8-988-291-1007. Поехали. Друзья, к нам в эфир дозвонилась наша слушательница Забия из Байрам-Аула, и я зафиксировала ее сообщение и сейчас передаю с ее слов то, о чем она просила сказать. Вот что рассказала Забия. Итак, хочу от всего сердца поблагодарить врача Кандаурова из клиники Аскерханова. Он спас моего сына, Радика Кадиева. 7 часов шла операция, 7 часов он боролся за жизнь моего мальчика и победил. Дай Аллах этому человеку здоровья, счастья, благополучия на долгие годы. Ну а в подарок ему и всем, кто меня слышит, прошу поставить песню Рустама Ахмедханова «И вам, Прибой, спасибо, что вы есть». Ну, Забия, спасибо, что дозвонились. Ваши слова – это то, ради чего мы и работаем. Доктору Кандаурову низкий поклон. Такие врачи, правда, творят чудеса. Ну а ваш Радик – боец. И дай Аллах, чтобы все трудности остались позади, чтобы сын был здоров, крепок и радовал вас каждый день. Ну и, конечно, вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Ну и, конечно, с огромным удовольствием мы сейчас поставим Рустама Ахмедханова, одну из последних его композиций «Айляна». Ну и для вас, для Радика и для доктора Кандаурова. Слушайте на здоровье. Ну и, с вашего позволения, я зачитаю еще одно сообщение. Здравствуйте, передаю привет милашке Гурияшке из села Новолак от Тюленя. Маржанат, Рабият и Рукижат. Поставьте, пожалуйста, для милашки Гурияшки песню «Светлое чувство» Settlers. Маржанат, Рабият, Рукижат и Тюлень. Привет вам, ну и, конечно, милашки Гурияшки. Привет из Новолака. Так, далее. Ваш заказ принят, конечно, трек «Светлое чувство» от Settlers прозвучит, ставлю в эфире, будьте на волне. Ну а я, друзья, также напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68.

0: Сливки 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, продолжаем час желаний. Ваши слова летят в эфир, ну а я ловлю каждое, потому что за каждым живая история. Мессенджер Макс для связи 8-988-291-1007. Итак, еще несколько смс. И за привет из Питера. Мы с мужем сегодня расписались. Ох, и все было тихо, без пафоса, по-нашему. Только мы и ЗАГС передаем привет родителям в Дербент. Спасибо за все. Поставьте самый красивый трек в исполнении Ани Лорак «Одинокая». Ну, пишет нам Заира. «Одинокая» – интересный, конечно, выбор Заира. Я предлагаю так, чтобы по жизни были одиночества только в треках, только в песнях. Ну а вы с вашим супругом всегда рука об руку вместе, не в одиночестве. Обязательно трек прозвучит, и привет вам от радиостанции «Прибой» отправляется в холодный Питер с горячим приветом. Далее еще одно смс. Здравствуйте, передаю привет всем слушателям радио «Прибой», моей семье и всем, кто меня знает. Хочу пожелать процветания вашему радио. Всем здоровья и благополучия, чтобы поскорее закончилось. Да. Поставьте, пожалуйста, песню Монархии Хираевой «Командир». И еще хотела бы попросить, чтобы включили звук. Далее слышу. Исправимся, сделаем. Добрый вечер всем, кто сейчас на волне. Ваши слова услышаны. Спасибо за пожелание процветания. Мы стараемся для вас. Здоровья и мира. Это сейчас самое важное. Монархия Хираева «Командир» специально прозвучит. Далее еще одно, друзья, вдогоночку смс. Ассаламу алейкум, радио «Прибой». Это пишет вам водитель СПК Янгиюртовского. Наш коллектив, наш коллега Так, далее, еще раз. Наш коллега участвовал, где было наводнение, Адилятар. Вот сегодня получил грамоту от главы администрации района. Вот мы хотели бы поздравить коллегу и послушать песню на кумыкском языке Патимат Гусейновой. Зовут коллегу Девишев Адиль. Ну, валейкум ассалам, водителя СПК Янгиюртовского. Привет вам и вашему коллеге Адилю Девишеву. Поздравляем с заслуженной грамотой от главы администрации района. Это достойная оценка вашего труда. Ну и Патимат Гусейнова на кумыкском языке специально для вас обязательно, друзья, прозвучит. Я же, в свою очередь, напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир», друзья, вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. Росювелир – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: поздравления. Приветливое радио.
1: Друзья, вновь говорю вам привет. Это час желаний в самом разгаре. Пишите, я жду ваши истории. Мессенджер Макс для ваших сообщений 8-988-291-1007. Итак, еще несколько смс. Добрый день, поздравляю мою бабулечку с днем рождения. От ее внучек желаю ей крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Поставьте моей бабулечке любую песню о дне рождения. Ну, добрый день, дорогие внучки, бабулечки. Самые теплые поздравления от вас и от нас. Здоровья, счастья, ну и долгих лет. Песня о дне рождения специально для нее обязательно прозвучит. Так, еще смс. Так, добрый день, радиоприбой. Хорошего вам эфира и позитивного настроения. Хотим поздравить самого крутого радиотехника всея Дагестана с днем рождения. Зовут Амар, наш коллега. Пожелать ему поменьше работы, побольше денег. Отличное пожелание. Ну и исполнение всех желаний. Песня Гаджилава Шайзе. От коллег Джавгарат, Заремы и Майрам. Ну и, конечно, Виолетты. Ну что ж, мы также от всей радиостанции «Прибой» поздравляем Амара с днем рождения. Желаем крепкого здоровья. Как говорится, меньше работы, больше денег. Подписываюсь под этим высказыванием. Ну и всего самого хорошего. Конечно же, обязательно прозвучит композиция в исполнении Гаджилава Гаджилаева. Трудно забыть Шайзе. Ну, а мы движемся далее. Добрый вечер, хочу... Добрый вечер, меня зовут Айгуль, передаю привет всему Дагестану, а также городу Санкт-Петербург, всем знакомым, всем вашим ведущим, хорошего настроения, включите, пожалуйста, Наваи, музеи и театры, спасибо. Ну, Айгуль, привет и вам, и в Санкт-Петербург, салам Дагестану, салам всем вашим знакомым, ну и композиция в исполнении Наваи обязательно прозвучит. Я же, друзья, вновь напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего!

0: Реклама.
1: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед»

0: Профилактическая и ортопедическая. Медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала. Улица Батырая, 56. Телефон 8-938-780-50-25.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: стилей без ограничений.
1: Знаете, бывает, слышишь песню впервые, а кажется, что знал ее всегда. Она словно ждала где-то глубоко внутри, чтобы кто-то включил ее именно сейчас. Сегодня в рубрике «Новинка» именно такой случай. Мелодия и голос, от которых все внутри становится на свои места. Как пазл, который наконец-то сложился. Слушаем на волнах радио «Прибой» Хасбулата Рахманова «Верни мне душу».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие водители, вечерняя сводка. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале сохраняются на следующих улицах. У нас на проспекте Казбекова в Семендере. Далее на улице Камаева у нас пробки, и там зафиксировано ДТП, задействован средний ряд. Далее заторы также и на улице Магомета Гаджиева и на Гайдара Гаджиева. Далее по проспекту Имама Шамиля у нас заторы в районе Троллейбусного кольца, в районе Джума-мечети, на пересечении с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи-Балача. На пересечении с улицей Хаджи-Балача у нас также зафиксировано ДТП, задействован левый ряд. Пробки и на Магомеда Яракского, и на проспекте Гамидова, и на Ирчи Казака. Далее пробки также у нас зафиксированы на улице Каркмасова. Красным выделено и Абубакарова улица, и Батырая, и Дзержинского. Пробки на Гусаева. Заторы также и на пересечении улицы Даниялова до Хадаева и проспекта Расула Гамзатова. На всей протяженности проспекта Расула Гамзатова также заторы сохраняются. Они переходят у нас в редукторный поселок от моста вплоть до кольца по всему проспекту Петра Первого. У нас довольно серьезное скопление машин. Заторы и на кольце, на пересечении с проспектом Насрудинова и на Хаджи-Балача. Весь район Хаджи-Балача также выделен красным. Обе полосы, друзья. Ну, пусть дорога домой будет такой же спокойной, как и этот вечер. Никакой спешки, только ритм и предвкушение уюта дома. Вас ждут, не забывайте об этом. Счастливого и безопасного пути!

0: 18:46, дорогие друзья, в республике. Вот и все на сегодня. Мой голос уходит на паузу, но прибой остается с вами на той же волне, где всегда звучит ваша любимая музыка. Желаю вам вечера, который захочется переслушать, и мысли, от которых светлеет. Пусть завтрашний день принесет только хорошие новости. Я же, Иза Ахметханова, говорю вам спасибо за компанию. Услышимся. Пока-пока.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: ВКонтакте и на сайте radioprimoy.ru.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. ФАС разработала новые правила возврата билетов на поезда. В республике расширяют санаторно-курортное лечение для льготных категорий граждан. И дагестанский борец победил на турнире в Будапеште. Теперь подробно. Федеральная антимонопольная служба России разработала новые правила возврата ЖД-билетов для повышения их доступности, а также снижения рисков приобретения перекупщиками, сообщается на сайте ведомства. Предлагается наделить перевозчиков правом самим определять размер сбора за возврат билета, но не более 10% от его стоимости. ФАС считает, что принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже. В Дагестане планируется расширить возможности санаторно-курортного лечения для граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, включая ветеранов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. В прошлом году было выделено 2937 путевок на сумму более 97 миллионов рублей. Жители республики проходят лечение в санаториях Ставропольского края, Крыма, Кабардино-Балкарии, РСО Алании и других регионов. Властями принято решение о необходимости участия всех региональных здравниц, независимо от формы собственности, в ежегодных закупках услуг по санаторно-курортному лечению. Дагестан стал одним из 5 пилотных регионов федерального проекта по цифровому продвижению туристического потенциала России. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Республики. Активное привлечение аттестованных гидов и экскурсоводов из федерального реестра, а также размещение услуг на платформе Marketplace впечатлений стали ключевыми факторами выбора республики для участия в проекте. Инициатива обеспечит дополнительную федеральную поддержку и продвижение. Фестиваль «Ковровый код Дагестана» пройдет в Дербенте 22 июля. Об этом сообщает Дербентский музей-заповедник. В программе мероприятия лекции о традициях ковроделия, мастер-классы по ковроткачеству, ярмарка народных умельцев. Завершится фестиваль концертной программой. Денис Ламбаматов стал победителем международного рейтингового турнира по греко-римской борьбе в Будапеште. Победу дагестанский борец одержал в весовой категории до 67 килограммов. В финале он одолел представителя Египта. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии «Релекс Смайл» всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

тебя, без тебя. С неба звезды нам мигают, грусть уходит прочь. Нежно я сказал тебе, что скоро будет ночь.

0: всегда.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Компания Борисович и партнеры.
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Лучше достойный враг, чем плохой друг.
2: Радио «Прибой».
3: Вачиду, дуца квалатлы, хвабадир гарбида, хай карандедом. Вачиду, вачиду,

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение – всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке.
3: Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющей женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Лехвозы дакалли им хлебал.
2: Если дать по ушам, и осел поймет.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием «Мегафон» 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

хотел тебе сказать, что у меня все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-451-51. 292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Вспомни, что было.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Лезгинская поговорка.
1: Бахтунин рех яргижеда, умер кюрю.
2: У счастья дорога бывает длинная, жизнь короткая.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете радиоприбой.ру.

0: Радио «Прибой».
1: Отличный день, отличная музыка.

0: летний день с радио «Прибой».
1: Замерли небеса с облаками безлунными. Видится только тайного прошлого связь.

0: окнами. Видится только тайного прошлого связь.
1: Лето — это когда ни о чем не жалеешь.
2: Идем на

Так обидеть тебя.

0: Так обидеть тебя, так обидеть тебя.
1: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: любите друг друга, люди. Любите.
1: Радио «Прибой». Музыка, за которой...

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Радио Прибой.